ока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

тебя. Это странно, я знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на зло убегала.

для тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом. Не

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, а

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: кто больше знает, для того потеря времени наиболее болезненна.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я следую шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко заслушал доклады, которые представили премьер-министр Александр Турчин, министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко, Витебского края Александр Рогожник и Гомельского региона Иван Крупко. До 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». В Бобруйском горисполкоме прошло оперативное совещание. На повестке дня – подготовка к осенне-зимнему периоду, сдача домов, пока по ремонту, предстоящие праздничные даты. Поднимались темы товарооборота и санитарного состояния торговых объектов и прилегающих территорий. На Красном пищевике была организована встреча молодых специалистов с директором предприятия. Открытый диалог прошел в теплой и доверительной атмосфере. В ходе беседы обсуждались перспективы профессионального роста, программы обучения и поддержки кадров. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5-6 сентября. В программе тематический книжный павильон, экспозиции исторических гравюр, редких изданий и копии уникальных манускриптов. «Динамо Шинник» начинает новый регулярный чемпионат МХЛ с домашней серии. 7 сентября стартует новый сезон. С расписанием игр можно ознакомиться на сайте bobrlife.by.
0: Новости компании и корпорации на Zephyr FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

0: Добрейшего утречка, наш прекрасный солнечный город Бобруйск.
1: Доброе утро.
0: Ну что, у нас сегодня я календарь перевернул, и снова 3 сентября. Кто мы такие,
1: чтобы
0: не вспомнить эту прекрасную песню?
1: Тем более все ждут, мне кажется, специально сентябрь ради этой песни.
0: Да, вот именно. Ну что, с вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу 2 в 1. Ну и мы сегодня продолжаем разговаривать и поднимать всяческие школьные темы. Вот, например, школьные предметы, которые когда-то были совсем другими. Что и как учили детям 50, 100 или даже 200 лет назад? Ну вот, например, была религия вместо привычного обществознания. 200 лет назад для многих школьников одним из главных предметов было религиозное обучение. Детей учили читать по религиозным текстам, запоминать молитвы и основы веры. Школа должна была не только дать знания, но и воспитать человека согласно представлениям своего времени. Вот так. Mm-hmm.
1: Ну а в начальной школе 19 века математика часто сводилась к самым практичным вещам. Сложению, вычитанию, умножению, делению, мерам и денежным расчетам. Поэтому такая вот сложная алгебра и геометрия долго оставались уделом далеко не всех школьников.
0: Долго оставались неизвестными, я бы даже так сказал. Но может быть и было проще школьникам тех времен. Плюс-минус посчитал там что, чего, как, 2 плюс 2, 4, все остальное.
1: А вот для каких целей там вот геометрия?
0: Вот именно, вон в поле коров 3 с чем-то там, и все.
1: В пещере там вот камушки считать.
0: Да, вот именно, в конце-то концов. Или вычислять, что будет, если сложить столько-то камней. Ну что, в этом часу у нас обязательно гороскопчик, конечно же, будет.
1: И немного интересных фактов.
0: Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на Zephyr FM.
2: Все не то, все не так, я твой друг, ты мой враг, как же так? Все у нас с тобою.
3: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

Ищу свет в темных аллеях, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин.

0: раз.
1: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
2: Ну что, ну это, конечно, не в последний раз, обманывать вас не мы будем, но вполне возможно, что не навсегда. Все у нас не вечно, и все же гороскопчик. Овны, кто-то сегодня попробует втянуть вас в спор, в котором победа вообще ничего не даст. Лучше удивите оппонента спокойствием, это окажется сильнее любого аргумента.
3: Тельцы, у вас может появиться шанс получить то, на что вы уже перестали рассчитывать, но не отказывайтесь только потому, что предложение пришло неожиданно.
2: Близнецы, сегодня у вас буквально может быть слишком много интересных мыслей одновременно. Выберите одну, именно она способна привести к результату, а остальные пока запишите.
3: Раки, человек, от которого вы давно не ждали ничего нового, способен приятно вас удивить, но не судите о ситуации по старому опыту.
2: Львы, сегодня вам могут предложить роль, на которую вы изначально не рассчитывали.
3: Девы...
2: Да-да-да.
3: Все, ты закончил. Да. Девы, вместо привычного «надо» сегодня попробуйте спросить себя, а мне это вообще нужно? Отказ от одной лишней обязанности неожиданно освободит время.
2: Весы, в разговоре может прозвучать фраза, которую вы сначала пропустите мимо ушей, а потом поймете, что в ней был важный намек. Сегодня полезно слушать чуть внимательнее обычного.
3: Скорпионы, вы можете узнать о человеке нечто, что заставит вас пересмотреть свое мнение о нем, поэтому не спешите сначала разочаровываться, не восхищаться.
2: Стрельцы, день способен внезапно изменить ваши планы, причем в лучшую сторону. Если обстоятельства продолжат другой маршрут, не обязательно возвращаться к первоначальному.
3: Козероги, сегодня вам может пригодиться навык, который когда-то казался совершенно бесполезным.
2: Водолеи, неожиданная встреча или короткий разговор могут подарить идею для будущего дела. Не обязательно действовать сразу, главное не потерять саму мысль.
3: Рыбы, сегодня вы можете поймать себя на том, что слишком долго ждете подходящего момента, а он, возможно, уже наступил.
2: Ну, вот такой вот на сегодня обнадеживающий гороскопчик, поэтому все будьте внимательны и слушайте хорошую музыку на Zephyr FM.
1: Так звучит город.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну что ж, мы к вам вернулись и продолжаем рассказывать, что же дети учили много-много лет назад в школах. Вот латынь могла быть важнее математики даже. В классических школах Европы 19 века латынь и древнегреческий считались основой серьезного образования. Будущий образованный человек должен был уметь читать античных авторов, а вот математика могла занимать гораздо меньше учебного времени. Вот так.
1: Кстати, фотографии, документальные фильмы еще не существовали, вот география давала детям возможность узнать о далеких странах, понимаешь? Поэтому вот так вот. Карты, рассказы путешественников, ну, единственное, как можно было познакомиться с миром.
0: Я представляю, как это было, наверное, интересно.
1: Интересно, да. Согласна, да.
0: А с другой стороны, детям-то все равно в школе ничего не... Ну, зачем оно мне надо? Я что, куда-нибудь туда в Азию поеду, что ли?
1: Ну, я думаю, дети раньше были другие, давным-давно были другие, поэтому интересно, когда к тебе приходит человек, который там объездил полмира и рассказывает, что где-то пальмы. Они такие, что? Где-то пальмы?
0: Что такое пальмы? Да, ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди у нас еще много всего интересного, поэтому никуда не переключайтесь.
2: Сделано

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну что, кто-то там на малиновой луне, а точнее моя Мишель на малиновой, ну не моя, прям моя, ну Мишель какая-то там. Ну а мы посмотрим, почему мы вот так вот что-то делаем, да? Почему мы иногда начинаем идти в том же темпе, что и человек рядом, которого, кстати, это может напрягать даже.
1: Может, которого никто не видит, да?
0: Да. Когда люди идут рядом, их шаги могут постепенно становиться похожими по ритму. Это происходит даже без специального намерения. Мозг автоматически подстраивает движение под окружающих, чтобы координировать совместное движение. Вот так.
1: Интересно как. Ну а почему, увидев знакомого человека в совершенно неожиданном месте, мы можем не узнать его с первого взгляда?
0: Ой, кстати, да. Я иногда так смотрю на человека, думаю, вроде знакомый. Потом просто отворачиваюсь, нет, может, нет. И потом мне говорят, что, я у тебя проходил, здоровался, а ты отморозился.
1: Я вообще по городу людей. Не то, что я там высокого о себе мнения, но я просто не замечаю. У меня столько разных проблем в голове, а ты должен их решить, извините. Как минимум пытаться с ними бороться. Поэтому да, вот так вот. Ну что, мы привыкли узнавать людей не только по лицу, но и по контексту. Одежда, там, месте, вот привычная поза, ситуация. Поэтому и если человек внезапно оказывается там, где мы совершенно не ожидали его видеть, мозгу приходится заново сопоставлять знакомое лицо с непривычной обстановкой.
0: Ну вот так вот. Да. Ну, еще интересный вопрос. Почему когда-то рядом долго вспоминает, кто-то рядом долго вспоминает слово, мы тоже начинаем мысленно искать его? Ну, речь собеседника активирует связанные с ним представления и слова. Поэтому, когда человек говорит, ну, как же это называется? Наш мозг может автоматически подключиться к поиску ответа, хотя вопрос вообще был задан не нам. Ну, это вот прям болезнь, боль моя. Я причем уже с человеком разойдусь. Он будет своими делами заниматься. Возможно, даже не будет вспоминать это слово. А я до ночи, так, что же он имел в виду? Слово, вот крутится же на кончике языка.
1: Есть такое. А еще знаешь, что я иногда думаю, что это слово там начинается на одну букву.
0: Да.
1: Это вообще конец.
0: Да. Потом вспоминаешь, начинаешь. Знаешь, у меня вот буквально недавно что-то тоже таким словом было. Да.
1: В общем, такое себе тоже. Почему, увидев две почти одинаковые вещи, мы сразу начинаем искать между ними различия? Так. Потому что человеческое внимание очень чувствительно к несоответствиям. Когда мозг понимает, что два объекта должны быть похожими, любое отличие становится особенно заметным. Поэтому поиск различий может начинаться практически автоматически.
0: Вот так вот. Ну, это такая вот, знаешь, игры вот эти вот, найди 10 отличий, заразили нас. Еще один момент. Почему мы иногда повторяем про себя необычное слово, которое только что услышали. Кстати говоря, когда повторяешь одно повторяешь одно и то же слово, оно начинает терять смысл.
1: И раздражать,
0: да. Вот, необычная информация сильнее выделяется на фоне привычной речи. Повторение помогает удержать новое слово в памяти и одновременно разобраться с его звучанием и значением. Поэтому незнакомое выражение может несколько секунд крутиться в голове.
1: Ну да. А почему собственный голос на записи кажется нам чужим?
0: Вот так.
1: Я бы сказала, еще раздражающим, мне просто чужим.
0: Почему, кстати, в большинстве случаев нам не нравится свой голос, звучащий на записи? Факт.
1: Потому что, когда мы говорим, звук собственного голоса поступает к мозгу не только через воздух, но и через вибрации внутри головы. А на записи остается в основном воздушная составляющая. Поэтому голос звучит выше и иначе, чем тот, к которому мы привыкли.
0: Я думаю, что я придумал лайфхак. Берем ручки, сжимаем свою голову, чтобы она не вибрировала. И слышим тот голос, который слышится на записи. Ну что ж, вот такие вот интересные сегодня факты мы вам рассказали для самих себя. Ну а пока двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости, а после новостей у нас прекрасная гостья, с которой мы вас познакомим. Поэтому никуда не переключайтесь, следующий час будет особенно интересным. Погнали!

0: большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,55 белорусских. Развитие сотрудничества с Лаосом накануне обсудили в правительстве. Вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич на встрече с представителем дружественной страны заявил о нашей готовности поставлять партнерам широкую линейку промышленной продукции. Синеокая также заинтересована в импорте лаосских товаров, изделия легкой промышленности, а также кофе, риса и тропических фруктов. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Беларуси намолочено 9 миллионов 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Пройдено 98% площадей. В разрезе областей в лидерах центральный регион, где собрали свыше 2 миллионов 400 тысяч тонн. В Гродненском более 1 830 тысяч. Аграрии Брестского края заложили в закрома свыше 1 660 тысяч тонн. В Могилевском намолотили более 1 100 тысяч тонн. В Гомельской свыше 1 000 000. Польша утвердила бюджет на 2026 с дефицитом в 75 миллиардов долларов. Это более 7% ВВП и вдвое выше лимита ЕС. Брюссель потребовал план жесткой экономии. Военные расходы останутся приоритетом, почти 4,5%. А траты на обслуживание долга растут. Власти рассчитывают на европейское финансирование, но возврат средств усилит долговую нагрузку. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,55 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 58 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, мы к вам вернулись, и вернулись не одни. К нам сегодня в гости зашла очень милая девушка, я бы сказал, но с большим, так сказать, званием, или как это, или названием своей профессии. Замначальника инспекции по делам несовершеннолетних УВД Бобруйского горосполкома Кривонос Татьяна Евгеньевна. Здравствуйте.
1: Доброе утро, уважаемая студия и уважаемые радиослушатели.
0: Мы сегодня рады вас приветствовать и поговорим, как всегда, на тему
1: безопасности.
0: Да. Безопасности, в первую очередь, конечно, наших деток в школах и везде. Это вещи, которые нужно обсуждать, как отец, обеими руками и ногами за такие моменты. Поэтому сегодня обсудим много всяких интересных тем, поэтому делайте приемчик погромче, сейчас у нас будет все очень интересно. Ну и с чего же мы начнем? Наверное, самых уязвимых групп, которые на самом деле должны знать, которые на самом деле должны услышать информацию сегодня.
1: Да, абсолютно верно. Мое обращение к родительской аудитории не просто потому, что есть дети, но и есть взрослые категории людей, это их родители. То есть средней, скажем, возрастной группе более доступно можно объяснить как своим малышам, так и своим взрослым родителям, как соблюдать меры безопасности, чтобы не стать жертвами злоумышленников.
0: Ну и в первую очередь, где же поджидает, собственно, опасность наших деток? Пожилых, кстати, людей тоже. Они, к сожалению, очень наивны в наше время, нелегкое. Вот. Ну и...
2: Да такие
0: и,
2: в принципе, виды, в все принципе, мы, да, есть тоже.
0: Да, да. Вот у меня буквально, я со своим родственником разговаривал, он такой вроде умный и все понимает, но однажды чуть не попался на уловки мошенников, потому что производилось на него давление, собственно.
1: Спасибо за вопрос. Вопрос, правда, очень и очень актуальный, потому что в настоящее время у нас преступность сместилась в сеть интернет. Теперь интернет – это не только удобный инструмент для приумножения знаний и коммуникации, но он, к сожалению, является и источником скрытой опасности. С его помощью злоумышленники нашли способ обманывать, как вы правильно заметили, самую доверчивую часть нашего населения – это наших родителей и несовершеннолетних детей. Сегодня я расскажу вам об основных способах такого обмана и правилах, которые нужно обязательно соблюдать, чтобы не попасться на удочку мошенников. Эти схемы и правила необходимо будет вам, уважаемые слушатели, донести своим родителям и своим деткам, чтобы обезопасить их. Подавляющее большинство потерпевших от мошеннических действий говорили, что мы знали об этом, нас предупреждали, но не ожидали, что эта беда коснется именно их. Начнем, наверное, уважаемые ведущие, с пожилых людей.
0: Да, да. Давайте, конечно.
1: В отношении пожилых людей абсолютно все мошенники действуют посредством звонков. Как правило, через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber. Первый звонок может быть под различным предлогом. Например, представитель обслуживающей организации убедительно будет просить ваших родителей и предлагать им услуги по замене счетчиков либо домофонов, конечно же, по сниженной цене. У нас же все сегодня, здесь и сейчас, и только в течение этого часа.
0: Да, да, да. Только для вас.
1: Только для вас по очень приятной цене. И эта схема, к сожалению, ввиду определенных моментов, с пожилыми людьми работает. Они начинают сценарии именно с экономической выгоды. Вот, заставляют задуматься пожилого человека, вам это будет выгоднее. И, к сожалению, большинство вот потерпевших, именно полагаясь на то, что они смогут в чем-то сэкономить, оказываются в числе потерпевших. Еще один сценарий. Работник поликлиники может позвонить и убеждать, что осуществляется переход на электронный вид услуг.
2: Он

0: есть такое. Да-да-да. И всего лишь нужно сверить личные данные пациента и предоставить номер медицинской страховки. Следующий момент. Могут написать: вам пришла посылка. То, что мы, да, обсуждали с вами накануне. Пришла посылка, перечислили пенсию, закончился договор на оказание услуг связи. Все это лживые предлоги для того, чтобы получить персональные данные и код из СМС-сообщения для того, чтобы войти либо в персональный банковский счет, либо войти в персональные какие-то данные, из которых можно извлечь те необходимые ключи и инструменты, чтобы взломать человека и ограбить его в сети интернет, скажем так.
1: Что самое интересное, что зачастую люди попадаются, те, которые никакие посылки-то и не заказывали, по большому счету. А вдруг мою? А вдруг мне кто-то подарок прислал?
0: Опять, видите, срабатывает инстинкт. А вдруг я смогу получить неожиданную выгоду? А вдруг я приобрету что-то дешевле? Вот, то есть именно знание человеческой психологии помогает злоумышленникам включить в процесс диалога человека, сыграв на его желании вдруг получить бонусы, обогатиться, либо получить неожиданный подарок. Как только потерпевший озвучит что-либо из вышеуказанного, персональные данные, код, номер страховки и так далее, спустя непродолжительное время вступает в игру второй персонаж, и он уже представляется правоохранителем. И он уже начинает утверждать, что да, вы, к сожалению, общались с мошенником, но я сейчас вам все помогу разрешить. И мы с вами сделаем следующий шаг. Вы должны будете перевести на безопасный счет свои денежные сбережения для того, чтобы мы их задекларировали. Или же говорят о том, что вы распространили секретную информацию, передав кое-какие... абсолютно верно. И вы спонсируете вооруженные силы Украины. Это вызывает у пожилых людей, безусловно, страх. И для того, чтобы у вас не наступили правовые последствия, в кавычках это говорит наш, в кавычках, правоохранитель, вы должны выполнить определенные действия. Как правило, это все заканчивается очень плачевно. Старики наши и пожилые люди теряют денежные средства, могут перевести на скрытые расчетные счеты свои денежные сбережения и стать жертвами именно такого обмана. Я хотела бы акцентировать внимание вот в этой части и сказать: уважаемые слушатели, запомните и расскажите об этом своим родителям. Правоохранители, работники банковских и иных учреждений не требуют от граждан совершать какие-либо манипуляции с финансами, задекларировать, положить на безопасный счет, отдать курьеру и так далее. Не следует соглашаться забирать у незнакомцев пакеты с деньгами или неизвестным содержимым. Получив такую просьбу, следует немедленно прекратить разговор и сообщить об этом по телефону 102 или чат-бот МВД «Мы всегда рядом».
1: Ну, вы знаете, я бы даже хотел вот подкрепить ваши слова. Буквально на моих глазах недавно произошла подобная мошенническая схема. Но очень важный факт, чтобы вы все запомнили, наши дорогие радиослушатели, возможно, даже записали. Никогда СМС-коды милиционеры просить у вас не будут. Никогда не будут просить перевести где-то. Значит, одному из моих знакомых прислали тоже СМС, что из милиции, что вот так и так ваш вайбер участвовал в мошеннической схеме. Он, естественно, уже зная, говорит: я ничего не верю, все хорошего, до свидания. И ему по вайберу прислали, значит, уже, ну, тот же, те же сотрудники прислали, значит, вот так и так, номер дела такой-то, такой-то, все, приедьте к нам, пожалуйста, на Минскую, значит, в отдел УВД, мы вам все объясним, расскажем. Это, да, это наши ребята, никто вас ничего не будет просить, приедете в центральное МВД, там настоящие милиционеры, наши доблестные сотрудники вам все объяснят, покажут и расскажут. Все остальное, как только начинается какое-либо давление на вас, какие-либо угрозы, выключаем телефон и забываем об этом, как о страшном сне.
2: Да-да-да. Но... А вот подскажите сейчас, пожалуйста, спрошу вас, а могут ли вообще мошенники заранее собирать информацию, ну, о своей жертве, так сказать, через интернет, допустим,
0: через интернет.
2: Социальные сети?
0: Хороший вопрос. На самом деле действует на территории нашей страны закон о защите персональных данных. Согласно его, никакие персональные данные в открытый доступ никакая структура не поместит, и сведения, которые находятся в персональных базах ведомственных, не распространится без согласия самого человека, нашего гражданина. Но, к сожалению, бывает так, что списки со сведениями, которые находятся в банковской системе, иногда в каких-либо предприятиях, могут злоумышленники взломать. То есть вот и несанкционированно получить их. У нас, конечно, все это под строжайшей защитой. И наши банки надежны, и наши структуры государственные надежно охраняют, и правоохранители защищают права людей. То есть просто так получить данные невозможно. Но если по каким-то причинам из-за неблагонадежной защиты, либо передачи этих сведений, скажем так, не совсем благонадежными работниками, сотрудниками, эти списки сведений могут утечь в сеть интернет, к сожалению, злоумышленники могут ими воспользоваться.
2: Но в большинстве случаев получается
0: Конечно же. Это все под надежной защитой. Но опять-таки, если вдруг ваши данные стали кому-то известны и этим воспользовались, это не значит, что это было именно распространено на территории Республики Беларусь. Сеть интернет, она глобальна, она имеет широкие масштабы, охваты земного шара, скажем так. И здесь самое главное, не бояться, что кому-то стал известен ваш номер мобильного телефона. Главное правильно реагировать. Ни в коем случае не поддаваться эмоциям и в обязательном порядке, как только вы понимаете, что вами начинают манипулировать, взывая к вашим чувствам страха, к чувству утери безопасности, либо на вас оказывают в коротком временном промежутке давление, срочно положить трубку, набрать телефон 102, либо сообщить чат-бот МВД, мы всегда рядом. И вам придут на помощь настоящие сотрудники милиции, настоящие правоохранители и помогут вам защитить вас, ваши денежные сбережения и не дать злоумышленникам нарушить ваш привычный образ жизни и сохранить ваше благополучие.
1: Да, да.
2: Да, тем более, что, мне кажется, такой определенный маркер, что это 100% мошенник, это когда они просто не дают даже положить тебе телефон. Правильно?
0: Абсолютно верно. Как у них это называется? Вести. Угу. То есть они ведут и не дают остановиться.
2: Да, да.
0: Здесь очень важно понимать, что как только вы чего-то очень сильно испугались и с вами проводят беседу дистанционно, а не глаза в глаза в кабинете, допустим, у сотрудника, а дистанционно представляются работниками правоохранительных органов, комитета следственного, комитета госбезопасности, включают всевозможные аббревиатуры, которые вызывают у людей все-таки немножко трепет и волнение, но при этом дистанционно от вас заявляют, что да, я вот правоохранитель, вот я вам сейчас напишу СМС, и никуда вас при этом не приглашаю, не зову, но хочу с вами решить вопрос дистанционно. Это первый звонок о том, что вы говорите с мошенником.
1: Да. Ну, тут опять же подведу небольшой такой, значит, итог, что не нужно пугаться того, что ваши данные куда-то попали, что кому-то стал известен ваш номер телефона. В первую очередь вы должны понимать и запомнить, прям написать красным маркером на холодильнике, никому и никогда не давать номер своего СМС-кода. Я иногда даже вот в свете всех этих событий, иногда вот в магазине приходишь и говоришь, ну, там, карта лояльности, все. Говорю, сейчас вам придет код. И я тоже такой, а точно можно говорить кассиру код? Но лучше так, ребята, лучше так. Но по телефону тем более никогда не говорите, когда вы не понимаете, о чем идет речь. Никаких кодов, ничего. Пока вы не дали цифры вот с этой смс-ки, у вас все в порядке. Как только вы дали, уже начинаются проблемы. И чем дальше, тем больше. Поэтому, если у вас сомнения какие-либо, сразу же ложим трубку и перезваниваем на 102, вот опять же, вот как на чат-бот. Да. И там реальные сотрудники вам помогут, вам все объяснят и разъяснят, и они уже готовы, уже знают, уже вся эта система известна. Поэтому будьте бдительны, пожалуйста.
0: Да, и еще есть один момент. Если вы все-таки вдруг по какой-то причине не прислушались к нам сегодня, и в будущем получится так, что вы передали данные из смс-сообщения в виде набора цифр, код, у вас всегда остается еще шанс и возможность остановить это все. То есть вы сразу же блокируете свою карту обязательно, либо посредством звонка в банк, либо посредством мобильного приложения. И в обязательном порядке сообщаете на 102, что вы назвали этот код. Есть некоторые программы и способы, возможности остановить движение в определенных моментах денежных средств, я имею в виду. И, возможно, вы успеете при помощи правоохранителей остановить дальнейшее перекидывание денежных средств со счета на счет.
1: Да, да, да, да. Поэтому будьте все время бдительны. Мы прервемся на небольшую паузу и вернемся к вам совсем скоро и поговорим еще на много интересных тем.
3: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Ну что ж, мы послушали немножечко музыки, вы немножечко отдохнули, и мы возвращаемся с очень интересными темами. И сейчас о наших старших мы поговорили. Нужно и поговорить обязательно о наших младших, о наших детках, племянниках, внуках. Потому что эти ребята тоже подвержены мошенничеству, и очень даже сильно, и не только мошенничеству. Татьяна Евгеньевна, мы предоставляем вам снова слово, как профессионалу в этом деле.
1: Благодарю вас. Да, самое главное для сотрудников правоохранительных органов, и в частности для инспекции по делам несовершеннолетних, это защита чести, достоинства, жизни, здоровья и безопасности наших детей. Для нас дети не бывают чьими-то. Они все наши, они все наши, и их благополучие стоит у нас первостепенной задачей, первостепенной. На это ориентированы сотрудники правоохранительных органов и, в частности, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Но, к сожалению, как показывает практика, к нашим детям очень легко войти в доверие. Это жизненные наблюдения, и исходя из этого, надо обязательно сделать правильные выводы и правильно донести информацию детям. Это осуществляется еженедельно в рамках единых школьных дней в учреждениях образования сотрудниками правоохранительных органов. Это в обязательном порядке доводится на родительских собраниях. Постоянно проводятся тренинги с педагогическими работниками. И эту работу останавливать нельзя. Нашим доверчивым детям надо объяснять правила безопасного поведения, в том числе и в сети интернет. Я хочу привести примеры мошеннических действий, о которых стоит говорить, потому что это реальные уголовные дела на территории нашей страны, где потерпевшими выступали несовершеннолетние. И первый пример таких мошеннических действий – это распространение информации в сети интернет о том, что посредством, значит, информационно-коммуникационных технологий могут заблокировать мобильные устройства. Либо реально их блокируют при передаче персональных данных, точнее, выхода из-за клауда. И в основном это осуществляется посредством коммуникации с счастливыми обладателями устройств Apple.
2: Ну, да.
1: Механизм блокирования мобильных устройств Apple реализуется не путем взлома операционной системы, а посредством методов социальной инженерии с использованием доверчивости детей. Так, злоумышленник под различным предлогом вынуждает ребенка выйти из своего аккаунта Apple и войти в iPhone, который мошеннический, да, с мошенническим аккаунтом, для того, чтобы предоставить логин и электронную и адрес электронного почтового ящика и пароль. С этого момента мобильный телефон жертвы в руках вымогателя, то есть ребенок покидает свой iCloud и заходит, передает данные своего iCloud. Соответственно, мошенник блокирует таким образом телефон ребенка, а потом вымогает денежные средства. Значит, как еще это может сработать? Он меняет уже пароль от учетной записи ребенка, так, то есть уже ребенок войти не может.
2: Он меняет
1: учетную запись. И после этого через облачный сервис iCloud активирует функцию «Найти iPhone», переводя таким образом устройство в режим пропажи и полностью его блокирует. Далее потерпевшему приходит сообщение о том, что телефон заблокирован, а для его разблокировки необходимо заплатить деньги. Вот таким образом злоумышленники вымогают денежные средства у наших детей. Также зачастую, как правило, это и есть, предоставляется контакт в Telegram лица, способного решить этот вопрос. Как правило, это и есть злоумышленник, который до этого заблокировал телефон. То есть он же уже теперь выступает в роли помощника, который может ему помочь. И характерно, что даже при выполнении требований вымогателя разблокировка устройства в подавляющем большинстве случаев не осуществляется. Существует только несколько основных предлогов, вынуждающих детей войти на своих устройствах в мошеннический аккаунт Apple. Предлог первый. реклама бесплатных игр. Вот, к сожалению, на этом дети чаще всего и попадаются.
0: К сожалению, да.
1: Да, злоумышленники говорят о том, что да, здесь, сейчас, супер игра, вот давай, мы вместе поиграем, зайдем, тут такие бонусы, тут такие призы, тут такие подарки, ты можешь тут заработать. И, как правило, эта реклама чаще всего ребенку попадается в ТикТок либо в Телеграм. Угу. Вот два источника такой рекламы, в которой указывается бесплатный способ скачать на iPhone, значит, либо на то или иное приложение, значит, игру, которая поможет собрать звезды, можно скрыть свой статус онлайн, ну, всевозможные плюшки такие предлагают детям, и... либо получить на свой баланс игровую валюту. Вот, тоже, чем они заманивают. И для установки данных приложений злоумышленники предлагают жертве войти на телефоне в представленный ими аккаунт Apple, iCloud. Далее, вторая схема, предлог номер два, это трудоустройство. Злоумышленник осуществляет размещение рекламы в сети интернет о поиске сотрудника на вакансию, связанную, ну, к примеру, с тестированием мобильных приложений. Таким образом, именно для мобильных приложений на устройстве Apple. После удачного прохождения собеседования, ну, понимаете, это фейковое собеседование.
0: Они все проходят удачно почему-то.
1: Почему-то, да, именно ты такой гениальный, ты прошел наше
0: собеседование. Тысячи были до тебя, не подошли, именно ты.
1: Да, абсолютно верно, вы абсолютно правы. Потенциальному работнику предлагается логин и пароль. Опять-таки, понимаете, да, что он фейковый, он непроверенный, и ему якобы надо войти в этот аккаунт Apple для того, чтобы дальше работать. Угу. Понятно, если на эту уловку попадается ребенок, блокировка происходит по той же схеме. И учетную запись Apple, которую он получает, да, он вот заходит, он уже оказывается в ловушке, потому что происходят аналогичные события. Следует отметить, что работники сервисных центров не оказывают услуги по восстановлению устройств Apple либо учетной записи iCloud, заблокированных мошенниками. Разблокировать такое устройство возможно только путем обращения в службу технической поддержки компании Apple, приложив документы, подтверждающие законность его приобретения, предоставленные на, значит, вам в магазине. Процесс восстановления занимает от нескольких дней до недели. При этом устройство может быть сброшено до заводских настроек, то есть все данные на телефоне ребенка исчезнут и пропадут. Поэтому давайте акцентируем вот на этом моменте внимание. Запомните и расскажите об этом своим детям. Никогда и ни под каким предлогом не входите на своем мобильном устройстве в чужую учетную запись Apple. Это надо запомнить. Даже если вас об этом просит друг, товарищ, знакомый ваш человек, и тем более незнакомый из интернета.
0: Однозначно.
1: Никому не сообщайте ваш логин и пароль от аккаунта Apple. Не переходите по неизвестным ссылкам, которые вам переслал незнакомый человек. Не вводите на посторонних сайтах свои логин и пароль от аккаунта Apple. Mm-hmm. Это строго запрещено, потому что это может стать, как говорится, информацией для злоумышленника очень такой вот... вкусной информации, да, вот такой вот, ага, ввели, тут эти данные я получил, их каким-то образом слили, ну, здравствуй, неприятность. Вот поэтому надо соблюдать все эти меры безопасности, обязательно поговорите со своими детьми.
0: Вот, да, что хотел добавить, запомните, возможно, даже запишите. Во-первых, счастливые обладатели, как я, андроидов, такими вещами не страдают и не болеют. Это раз. Я не устаю это повторять. Во-вторых, очень важный момент. Дорогие родители, я как родитель Хочу обратить ваше внимание, что глобально всего этого можно избежать, если вы интересуетесь и вникаете в жизнь ребенка. Если он с радостью бежит к вам и говорит: «Мама, папа, мне вот тут звездочки предлагают», и вы, да, с интересом это смотрите, и вы уже понимаете, и вы можете донести до ребенка тот факт, что это не то, что хочет он, что это не то, как, что, что ему надо. Поэтому, конечно же, в первую очередь быть друзьями и участвовать в жизни ребенка поможет в первую очередь. Ну и, конечно же, если ваш ребенок будет с вами другом и будет вам доверять, даже если у него что-то пошло не так, даже если он в моменте понял, что он попал на мошенническую схему, он и придет и скажет: «Мама, папа, вот такая проблема случилась». И не нужно на ребенка кидаться и спускать всех собак, потому что, к сожалению, мошенники в наше время местами где-то умнее или более проворнее,
2: хитрее, совершенно верно.
3: Потому что все-таки психологи.
1: Да, вы затронули очень важный момент в нашем разговоре. Вот правильно, вот это доверие между родителем и ребенком. Вы, если обладаете возможностью того, чтобы ваш ребенок, там, допустим, вам показывал свой мобильный телефон, ну, в определенном возрастном периоде это возможно, да, когда он вам показывает, и вы можете проконтролировать, какие приложения установлены на его телефоне, поверьте, лучше лишнее все удалить. Удалить и установить родительский контроль для того, чтобы понимать, сколько времени ребенок проводит в сети интернет, и с кем он общается, и на какие сайты он заходит. И опять-таки, при помощи вот этих вот превентивных, скажем так, рычагов реагирования, да, регулирования, так сказать, вы можете определить, стоит ли ребенку пользоваться тем или иным приложением или заходить на тот или иной сайт, потому что все-таки больше понимаете и отдаете себе отчет, где он может стать потенциальной жертвой злоумышленника.
0: Однозначно, да, и предотвратить какие-то вот неприятные последствия. К сожалению, мы вынуждены вновь прерваться на рекламную паузу и вернемся к вам буквально через несколько минут.
4: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
5: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Татьяна, ну что ж, Ирина, да. Расскажите нам еще тоже такой вопрос. Ну, какие еще опасности могут ребенка в интернете поджидать? Ну, явно же вот не только игры, допустим, там, да?
0: Наверное, я скажу, что есть опасности пикантного характера, скажем так, которые, как бы нам неудобно не было это обсуждать, но, к сожалению, мир таков, что мы обязаны.
3: И ребенок, самое главное, тоже.
0: Правильно доносить до ребенка какую-то информацию, с которой он может столкнуться. К сожалению, мы выросли в то время, когда о таком не говорили, но сейчас мы вынуждены. Поэтому мы, опять же, предоставляем вам слово, Татьяна Евгеньевна.
1: Благодарю вас. Да, действительно, это очень деликатная тема, но если мы с вами не будем понимать, как защитить своих детей, к сожалению, мы их не убережем от более тяжелых последствий, чем финансовые потери. Я бы хотела коснуться темы вымогательства, которое связано с угрозой распространения личной информации. Я бы даже сказала, интимной информации, которую ребенок по своей неосмотрительности может передавать злоумышленникам, а также коснуться вопроса половой неприкосновенности, половой свободы несовершеннолетних. Опять-таки, я вернусь к началу нашего разговора и скажу, что злоумышленники, они активно пользуются всеми благами, в том числе сетью интернет, для достижения своих преступных целей. Начнем, наверное, мы с вами с того, что вот в подавляющем большинстве случаев объектом преступления являются фотографии и видеозаписи интимного характера, которые злоумышленник получает в переписке с ребенком на сексуальную тему. И в дальнейшем это является возможностью компрометировать ребенка и может привести к более серьезным потерям в психологическом плане, в физическом плане, не только в материальном. Первоначальная коммуникация злоумышленника и подростка происходит в приложениях либо на сайтах для знакомств, таких как Mamba, Maxed, Twindy, Mail.ru, ну и другие. В принципе, их большое количество. Либо в телеграм-чатах. Особенно вот, скажем так, популярен Леонардо да Винчик, где мошенник выступает в качестве лица противоположного пола, и который желает познакомиться. Как правило, за аккаунтом не видно, кто это.
3: Конечно.
1: И доверчивый ребенок может подумать, что это его ровесница, если это мальчик, либо девочка, которая начинает переписку с незнакомцем, вдруг считает, что это ее ровесник-парень. Ну, как мы понимаем, за аккаунтом может находиться очень опасный человек и с очень неблагочестивыми намерениями. Значит, знакомство довольно быстро начинает приобретать сексуальный подтекст. Новый знакомый предлагает обменяться фотографиями интимного содержания. При этом для большей убедительности присылает заранее заготовленные фотографии, которые он, скорее всего, скачал в сети интернет и декламирует их как свои собственные.
0: Или получил от другого ребенка, в конце концов.
1: Абсолютно верно. И таким образом он в эту непристойную игру включает ребенка. И в случае, если жертва поверила, и так сказать, ну, извините за такое слово, повелась на его уловки, на данное его предложение непристойное, и сбросила свои интимные фотографии или видео, злоумышленник их обязательно сохраняет. Затем он сообщает, что распространит имеющиеся у него интимные фотографии потерпевшего среди его друзей и знакомых, либо выложит их в открытый доступ в сеть интернет. Вы представляете, в каком ужасе находится ребенок?
0: Конечно.
1: Это мало того, что это психологическое давление. Дети настолько зависимы от чужого мнения, дети настолько, как вам сказать, беззащитны один на один с этой страшной ситуацией, что иногда они боятся в этом признаться родителям, и, к сожалению, они передают и денежные средства, и выполняют задания, которые злоумышленник для них предлагает, и тем самым все больше и больше погружаются вот в эту страшную ситуацию, из которой иногда выходят с существенными потерями. Поэтому, уважаемые родители, запомните и расскажите об этом детям. Никогда не отправляйте свои интимные фотографии и видео незнакомцам из интернета. Точка. Никаких других вариантов быть не может. Не оставляйте в сети интернета себе личную информацию и не делитесь с ней с незнакомцами. Лучше, когда данные ребенка будут скрыты в настройках конфиденциальности и в социальных сетях и мессенджерах, чтобы было непонятно, с кем общается злоумышленник, с ребенком, взрослым человеком и так далее. Лучше, чтобы на аккаунтах не было именно персональных данных, личные фотографии, личного имени, фамилии. Ну, в общем, как можно больше защищайте своих детей в сети интернет. И пускай дети никогда не переходят по неизвестным ссылкам, которые им присылает незнакомый человек для знакомств. Не вводить на посторонних сайтах свои личные данные. Особенно это касается данных, которые предоставляются на сайтах знакомств. И ни в коем случае не предоставлять коды, которые получают дети из смс-сообщений. и для детей хотелось бы, вот, чтобы родители понимали, для детей очень важно понимать и знать, что вообще, о чем надо поговорить с ребенком, особенно маленького, самого доверчивого возраста, дошкольников наших, первоклашек, ну, то есть совсем малышей. Что, вот вам точечно сейчас расскажу, что должен уметь ребенок, что он должен знать и уметь. Ребенок должен понимать, что о всех частях тела он может говорить со своим надежным взрослым, что нет запрещенных или стыдных частей тела. У ребенка не должно быть сформировано какое-то негативное отношение к той или иной части тела. Ребенок должен понимать, как какие части тела называются. И он должен понимать, что у разных людей бывают разные части тела. То есть, ну, наше гендерное различие. Ребенок должен уметь и понимать к этому возрасту, что у него есть право решать, кто может дотрагиваться до его тела, а кто нет. У каждого есть право, вот это право должно быть сформировано у ребенка, что он вправе сам распоряжаться своим телом. Не кто-то, а он лично сам. И это право любой взрослый должен уважать. Следующий момент. Некоторые части тела, они особенные, интимные, их нельзя показывать. То есть они очень важны, и надо рассказать ребенку о правиле купальника. Это самый безопасный способ довести до ребенка очень важную информацию, какие части тела являются твоими личными, интимными, и что при этом мы закрываем. Правила купальника. И опять-таки акцентировать, что в этих частях тела нет ничего плохого, просто их не показывают всем подряд. Ну, вот такая история. Ребенок имеет право на самозащиту. Он четко это должен понимать. Он имеет право громко сказать «нет», закричать, уйти в противоположную сторону. Он не обязан выполнять те действия, которые ему доставляют дискомфорт и неприятные ощущения. Ребенок может и должен обращаться к надежному взрослому. К надежному взрослому в первую очередь мы относим его законных представителей, родителей, маму, папу, бабушку, родных, близких. Это будут правоохранители, которые помогут ребенку в самой даже вот непонятной для него ситуации. Потому как, опять-таки, мы призваны защищать детство, детей и материнство. Это для нас самый важный момент. Ребенок должен понимать, что если ситуация у него вызвала неправильные ощущения, то ему об этом нельзя молчать. Ему об этом надо рассказать надежному взрослому. А чтобы мы с вами стали для детей надежными взрослыми, мы должны уметь построить наши отношения с нашими детками. На доверии. Да. Абсолютно да. Верно. Им должно быть, как бы им ни было страшно, больно, непонятно, они должны понимать, что я приду к надежному взрослому, и меня защитят.
0: Да. Сегодня в наше время, к счастью, есть очень много психологических книжек детского формата для более старших, с которыми можно почитать, рассказать про все эти интимные темы. Как бы сложно нам не было, мы были воспитаны в другом мире, в другом обществе, и проблем таких тогда не было. Но сейчас мы вынуждены говорить со своими детьми, вынуждены выстраивать вот эту вот модель общения, модель дружественную общения, и чтобы обезопасить наших детей, чтобы обезопасить наше будущее, потому что, к сожалению, да, они могут попасть на злоумышленников, и зачастую так и происходит. Поэтому не бойтесь говорить со своими детьми, не бойтесь с ними обсуждать темы, которые кажутся вам не совсем такими свободными. Да, я даже вот разговариваю с Татьяной Евгеньевной, Евгеньевной, как-то даже немножечко смущаюсь в силу нашего воспитания. Но, к сожалению, мы, дабы сохранить будущее нашей страны, наших детей, следующего поколения, мы должны им объяснять, мы должны с ними доносить эту информацию. Ну что ж, хотелось бы услышать от вас какое-нибудь заключение. И мы, к сожалению, вынуждены сегодня, быстро пролетел этот час, вынуждены завершать и давать другим, так сказать, нести информацию.
1: Я понимаю, я бы, конечно, еще очень много всего рассказала, но я думаю, я буду еще не раз гость гостем вашей радиопередачи, да, которая направлена на безопасность наших детей, на защиту их интересов, жизни, чести, достоинства, свободы. Ведь это очень важный момент. Нам надо сохранить наших детей. Да. Нам надо им рассказать о том, что нам можно доверять, что мы взрослые, мы сильные, мы знаем, как им помочь. Давайте я кратко, тезисно остановлюсь на том, о чем еще раз надо пройтись в разговоре с детьми, родителям, и на чем надо сделать акцент. Запомните, уважаемые родители, и расскажите об этом детям. Государственные органы, банки никогда не требуют передавать наличие через курьера, денежные средства и не производят звонки в мессенджере. Это для того, чтобы ребенок не стал участником мошеннических схем обмана в передаче денежных средств, которые получены не добросовестным путем, а мошенническим путем. В обязательном порядке вы должны рассказать ребенку, что любые угрозы арестом родителей либо отправкой его в детский дом – это 100% манипуляция. Нельзя передавать личную информацию в ответ на сообщения с неизвестных номеров. Необходимо всегда незамедлительно сообщить своим родителям о том, что кто-то под видом правоохранительных органов либо каких-либо силовых структур предлагает поучаствовать в каких-либо оперативных мероприятиях по раскрытию злоумышленников либо бандитов. Правоохранительные органы никогда не осуществляют процессуальные действия в отношении несовершеннолетних без уведомления родителя. Поэтому доверительные разговоры по телефону, в кавычках, с правоохранителями не осуществляют они без участия родителей. У нас в процессуальном в процессуальных кодексах, как уголовном, так и административном, закреплено обязательно уведомление родителя о проведении тех или иных действий с ребенком. И это правило незыблемо, оно не нарушается.
0: Это, кстати, важный момент, который должны родители запомнить, да.
1: Да, они могут не присутствовать, потому что обязательно присутствие педагогического работника, но уведомлены они должны быть 100%. И это обязательная норма закона. Без согласия родителей, без уведомления родителей мы не имеем права контактировать с детьми. Даже правоохранители, это важный аспект.
0: Да.
1: Мы должны уведомить. И я вас попрошу, пожалуйста, будьте внимательны и бдительны. Я благодарю вас всех за внимание. Желаю вам только безопасных будней, вне зависимости от того, онлайн они или офлайн. Если у вас появятся вопросы, вы всегда можете позвонить на линию 102, либо обратиться в чат-бот МВД. Мы всегда рядом.
0: Вот так. Вот такое вот прекрасное завершение прекрасной темы, где-то очень такой колкой темы, но мы рады, что мы смогли вот это вот все с вами, Татьяна Евгеньевна, обсудить. Мы
1: это будем... очень важно, очень важно.
0: Однозначно. Мы будем безумно рады вас видеть и слышать в наших эфирах еще больше. Ну, а мы пока переходим и переключаемся на новости и услышимся с вами уже в следующем часу.
4: Для лиц старше 12 лет.
6: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
7: Финальный этап чемпионата Беларуси по дрифтингу пройдет в это воскресенье 6 сентября на легендарной трассе Раубичи под Минском. На старт выйдут свыше 30 пилотов на мощнейших заднеприводных машинах Toyota Supra A80, BMW E46, E90 и E92. Действующий чемпион будет защищать титул. Специально на финал прилетели два топовых американских гонщика. Они выступят на BMW E46 с мощностью по 1000 лошадиных сил. Помимо гонок, зрителей ждет выставка эксклюзивных автомобилей «Автокульт». От редких суперкаров до кастомных проектов.
6: Про машины для людей.
7: В Нижегородской области наладят выпуск 2-литрового бензинового турбомотора и 8-ступенчатой автоматической коробки передач для автомобилей «Волга». Старт серийного производства намечен на 2028 год. Уровень локализации ключевых агрегатов может достичь 80%. Двигатель адаптируют специально под модели марки. Сейчас турбомотор 2 литра ставит на седан C50 и кроссоверы K40 и K50. В перспективе на его базе планируют создать гибридную и газомоторную версии.
6: Дай газу!
7: «Москвич» готовит к выпуску первую гибридную модель, бензоэлектрическую версию кроссовера М70. Серийное производство стартует в Москве в 2027 году. На заводе уже монтируют роботизированную линию сварки под новую модификацию. М70 станет дебютом предприятия в сегменте силовых установок такого типа. Мощность до 224 лошадиных сил и расход топлива около 5,5 литров на 100 километров.
6: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: За общими цифрами уборочной – работа каждого региона. В Могилевской области осталось пройти последние гектары. Зерновые здесь практически собраны. Накануне о ситуации в агропромышленном комплексе региона Александру Лукашенко доложил председатель облисполкома Анатолий Исаченко. Осталось убрать культуру на площади около 1800 гектаров. В основном это сорта позднеспелой пшеницы.
0: Город.
1: Делегация из Объединенной Республики Танзания посетила Бобруйск-Агромаш. Основная цель визита – ознакомление с производственными мощностями. Гостям также была продемонстрирована линейка техники, представленная на выставочной площадке.
0: В мире.
1: В Польше владельцы авто штурмуют заправки, из-за чего образовались километровые заторы. Паника автомобилистов связана с недавно утвержденным бюджетом страны на 2027. Он прогнозируется с дефицитом под 75 миллиардов долларов. Эта сумма равна годовым расходам государства на медицину или почти в полтора раза покрывает колоссальный военный фонд.
0: Вот это да!
1: Мост обрушился в момент его торжественного открытия. Инцидент произошел в индонезийской деревне. На переправе находилось примерно 50 местных. Это значительно превышало допустимую нагрузку. Погибших нет, однако несколько человек получили легкие травмы. Путепровод длиной 60 метров соединяет несколько поселений и важен для жителей, которые используют его для походов в школы, медучреждения и на работу. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, 10.05, с вами все так же Юль Гладкова.
1: И также Рома Вакс.
0: И мы сегодня обсуждаем, какие же уроки были много-много лет назад в школах. Вот, например, девочек учили вести хозяйство. В 19 веке во многих школах для девочек отдельное место занимали шитье, вышивка, вязание, музыка, танцы и ведение домашнего хозяйства. Ну, кстати, отголоски этого были еще даже в мои времена. Вот это труды.
1: Ну, труды, конечно же,
0: а
1: да.
0: А сейчас пекут, да? Там?
1: Ну, я сейчас не учусь в школе, детей у меня нет, я не знаю. Но я еще, конечно же,

0: человека могли раньше изобразить.
1: Да, да, вот это, как казалось бы, копирование. Сейчас вот продвигается вот это вот, ребенок должен больше фантазировать. Должен фантазировать бесспорно, но не только.
0: Да.
1: Должен,
0: да,
1: уметь и перевносить, так сказать, изображение на бумагу с другого чего-то, перерисовывать, что называется. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди нас ждет гороскопчик, конечно же.
0: И новости будут.
1: Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь на Zephyr FM.
2: Радио Zephyr. Включайся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик для тех, кто сегодня не прослушал. Итак, овны. Кто-то сегодня попробует втянуть вас в спор, в котором победа вообще ничего не даст. Лучше удивите оппонента спокойствием. Это окажется сильнее любого аргумента.
2: Тельцы, у вас может появиться шанс получить то, на что вы уже перестали рассчитывать. Но не отказывайтесь только потому, что предложение пришло неожиданно.
1: Близнецы, сегодня у вас буквально может быть слишком много интересных мыслей одновременно. Выберите одну. Именно она способна привести к результату, а остальные пока запишите.
2: Раки, человек, от которого вы давно не ждали ничего хорошего, способен приятно вас удивить, но не судите о ситуации по старому опыту.
1: Львы, сегодня вам могут предложить роль, на которую вы изначально не рассчитывали. Соглашайтесь, если она дает возможность показать себя, вас могут заметить нужные люди.
2: Девы, вместо привычного «надо», сегодня попробуйте спросить себя, а мне это вообще нужно? Отказ от одной лишней обязанности неожиданно освободит время.
1: Весы, в разговоре могут прозвучать фраза, которую вы сначала пропустили мимо ушей, а потом поймете, что в ней был важный намек. Сегодня полезно слушать чуть внимательнее обычного.
2: Скорпионы, вы можете узнать о человеке нечто, что заставит пересмотреть мнение о нем, но не спешите ни разочаровываться, ни восхищаться.
1: Ну что, стрельцы, день способен внезапно изменить ваши планы. Причем в лучшую сторону. Если обязательства предложат другой маршрут, не обязательно возвращаться к первоначальному.
2: Козероги, сегодня вам может пригодиться навык, который когда-то казался совершенно бесполезным.
1: Водолеи, неожиданная встреча или короткий разговор могут подарить идею для будущего дела. Не обязательно действовать сразу. Главное – не потерять саму мысль.
2: Рыбы, сегодня вы можете поймать себя на том, что слишком долго ждете подходящего момента. А он, возможно, уже наступил, просто выглядит совсем не так, как вы себе это представляете.
1: Ну что ж, наш гороскопчик призывает нас сегодня быть более внимательными, поэтому...

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах.

0: Ну что ж, вот мы постепенно подобрались к белорусским нашим прекрасным новостям. И, конечно же, самая моя любимая тема – это белорусские спортсмены. Белорусским баскетболистам снова открыли дорогу на турниры ФИБА. Международная федерация баскетбола сняла ограничения с белорусских и российских игроков, тренеров, судей и других официальных лиц. Теперь белорусские баскетболисты снова смогут участвовать в турнирах под эгидой ФИБА. А вот вопрос возвращения сборных и клубов пока остается открытым. Решение об их допуске к официальным международным соревнованиям ФИБА планируется принять в декабре 2026 года. Ну, я думаю, тоже одобрят и пустят, потому что кто-то же должен забирать наши золотые медали. Вот так. Ну и продолжим про спорт опять же. Ну, не совсем про такой спорт обычный, а про необычный. Белорусские кинологи взяли серебро в Казахстане. Значит, белорусские кинологи завоевали серебряные медали на соревнованиях стран СНГ в Казахстане. На площадке встретились 4 команды: Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан. Победу одержали хозяева соревнования, набрав 632 балла. Белорусская команда совсем немного отстала, 599 баллов и второе место. Но Россия стала третьей с результатом 543 балла. Ну что, с чем мы наших ребят, кинологов, и поздравляем. И, конечно же, их собачек, собственно. Ну, а мы, конечно же, двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку. Впереди нас ждет немножечко интересных зарубежных новостей, о которых я вам сегодня расскажу. Поехали.
1: Сделано в Беларуси.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

0: Ну что ж, а я продолжаю рассказывать вам интереснейшие новости. Итак, вот что накопал. В Академии Аякса 10-летний Сиб Зельдентхейс устроил настоящий футбольный марафон перед матчем со Сьюноссоном. За каждое касание мяча благотворительный фонд Аякс Фундейшн получал по 1 евро. Юный футболист 3085 раз, друзья, 3085 раз подряд набил мяч без единой ошибки и, судя по всему, мог продолжать, но марафон пришлось остановить, потому что, собственно, начался матч. Трибуны проводили юного рекордсмена овациями, конечно. Ну, вот такие вот таланты тоже бывают. Вот сразу видно по ребенку, что футбол – это его. Ну и еще одна новость. 26-летний турист из Швейцарии оказался в центре скандала на Бали. Он вышел на пустой пляж во время Нейпи, священного дня тишины у балийских индуистов, когда без крайней необходимости людям нельзя покидать дома. Турист снял прогулку на видео, назвал местную традицию сумасшедшей и опубликовал ролик в соцсетях. Позже он извинился, но суд в Денпасаре приговорил его к 1 году лишения свободы. Вот так вот, съездил попутешествовать на Бали, посмотрит еще заодно, как, собственно, в тюрьмах сидят балийские арестанты, что называется. Ну, вы знаете, я вам так скажу, что неуважение к традициям страны, в которой вы отдыхаете, должны быть наказуемы, да, так или иначе. Потому что, ну, это какие-то есть святые вещи для людей. Ну что ж, и на этой интересной ноте я вынужден с вами распрощаться буквально до завтрашнего 8 утра. И совсем скоро, уже завтра, в 8 утра, мы обязательно к вам вернемся в пятничный прекрасный день и будем рассказывать опять что-нибудь интересное. Ну, а я напоминаю, что с вами были Юлия Гладкова, Ром Вакс и самое утреннейшее, самое бодрое шоу 2 в одном. И желаю вам прекрасной дороги домой, замечательного окончания рабочего дня. Ну, а пока, пока-пока.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: С 1 октября в Беларуси вступают в силу новые правила работы системы электронной очереди на границе. Изменения коснутся публичной оферты и порядка регистрации для физических лиц. Главное нововведение – ограничение срока действия договора. Теперь оплаченная бронь будет действовать ровно 30 календарных дней с момента внесения платежа.
0: Город.
1: Накануне первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Максим Стукалов провел прием граждан, на котором были рассмотрены вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений ведомства, представители городских служб и коммунальных предприятий.
0: В мире.
1: Эпидемия лихорадки Эбола в Конго продолжает быстро распространяться и представляет угрозу не только для самой страны, но и для ее соседей и региона в целом. ВОЗ заявили, в этот раз инфекция стала самой быстро развивающейся и второй из масштабных в истории.
0: Вот это да!
1: Альпинисту в Австрии вернули рюкзак и вещи, которые он потерял в горах 63 года назад. В 1963-м тогда еще 23-летний парень, сейчас ему 86, сорвался в ледяную расщелину на высоте почти 3000 метров. Друзья его благополучно вытащили, но ради спасения пришлось бросить ранец. Спустя больше полвека из-за таяния ледников вещи оказались на поверхности. Среди них был ледоруб, трубка, фотоаппарат и потрепанные документы, по которым как раз-таки удалось разыскать владельца.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-68-06-43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, доброе утро, вы на самую сладкую радиоволну, и с вами Налимята. Ну что ж, на календаре четверг, 3 сентября, позади экватор рабочей недели. Самое время выдохнуть и поймать рабочий ритм перед финальным рывком к выходным. А за окном у нас третий день осени, и, кстати, как ни странно, даже солнечный. Сентябрь только разгоняется, но уже дарит нам ту самую прозрачную прохладу по утрам и невероятные уютные вечера. Ну, согласитесь, пускай этот четверг пройдет без суеты. Вот, сегодня звезды советуют не поддаваться эмоциональным качелям, а слова обретают особый вес, так что любые договоренности могут стать долгосрочными. А оставайтесь на волне 95.4.
1: Это утро будет бодрым.

0: В эфире четверг, и календарь настойчиво напоминает, идет третий день осени. И это официально осталось в зеркале заднего вида, уступив место, ну, идеальному сентябрьскому свету. Самое то, чтобы заварить крепкий кофе или чай, а открыть окно навстречу свежему воздуху и составить план на день. А астрологи отмечают двойственную энергетику этого четверга. Луна в Тельце благоволит практичным делам с утра, а вот вечер лучше оставить для спонтанности и общения с близкими. Отличного вам дня, друзья! Пускай он будет таким же ясным, как сегодняшнее небо над нашим городом. Но опять же таки, как же без сладких хитов на волне Зефира ФМ, на Алеса и Иван Рыбали. Далее послушаем Марго с треком «Мое». И «Недоступно» от Вани Дмитриенко. А с вами Нулимята. Ну что ж, оставайтесь на волне 95.4. А впереди вам расскажу, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, что сулят нам звезды гороскопа, более подробный прогноз. Ну и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимят. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, 3 сентября, друзья. Все еще грозы и дожди по Беларуси. Белгидрометр выписал желтый уровень опасности для всей страны из-за локальных гроз. Готовим зонтики, кратковременные дожди пойдут на большей части Беларуси. И ветер едва ли порадует местами. Он будет порывистым. В Могилевской области температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла. Облачно, но с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь. Вероятность до 40%. И даже местами может быть и гроза. Ну что ж, все равно же хорошая погода, как ни крути, даже если будут местами дожди.
1: Сделано в Беларуси.

0: Есть время работать и есть время любить. Никакого другого времени не остается.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Сегодня четверг, 3 сентября, третий день осени на дворе и четвертый день нашего рабочего дня. Пока город окончательно просыпается, ну, ловите главный совет на сегодня. Завершайте старые задачи и внимательно слушайте собеседников. Ну, ваши слова сегодня имеют особую силу. А дальше только хорошая музыка на волне Zephyr FM, Avalon Rockstar. Далее не лето быть счастливым.
1: Сегодня себе позволю самым счастливым стать.
0: Лёша с Вики, Нёша, пробуди.
1: Ты знаешь, это каждый день меняется.
0: А с вами мы, ребята, услышимся уже в следующем часу. Не переключайтесь.
2: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: С 1 октября в Беларуси вступают в силу новые правила работы системы электронной очереди на границе. Изменения коснутся публичной оферты и порядка регистрации для физических лиц. Главное нововведение – ограничение срока действия договора. Теперь оплаченная бронь будет действовать ровно 30 календарных дней с момента внесения платежа.
0: Город.
1: Накануне первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Максим Стукалов провел прием граждан, на котором были рассмотрены вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений ведомства, представители городских служб и коммунальных предприятий.
0: В мире.
1: Эпидемия лихорадки Эбола в Конго продолжает быстро распространяться и представляет угрозу не только для самой страны, но и для ее соседей и региона в целом. ВОЗ заявили, в этот раз инфекция стала самой быстро развивающейся и второй из масштабных в истории.
0: Вот это да!
1: Альпинисту в Австрии вернули рюкзак и вещи, которые он потерял в горах 63 года назад. В 1963-м тогда еще 23-летний парень, сейчас ему 86, сорвался в ледяную расщелину на высоте почти 3000 метров. Друзья его благополучно вытащили, но ради спасения пришлось бросить ранец. Спустя больше полвека из-за таяния ледников вещи оказались на поверхности. Среди них был ледоруб, трубка, фотоаппарат и потрепанные документы, по которым как раз-таки удалось разыскать владельца. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою.
3: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих

свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

Первых ты растопила сердце мне, как Герда. Нас двое, и в два счета пролетело лето. Третий звонок, шестой гудок, опять без ответа. То, что мы делали во тьме, восьмое чудо света.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда...

0: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: На часах уже 12.13, друзья. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. И с вами по-прежнему на ребята. А вот вы когда-нибудь замечали, что ночью осенними идеями горишь так, что готов свернуть горы, а утром открываешь глаза и от мотивации не осталось даже уголька? А вот психологи говорят, дело не в лени. Сокращение светового дня напрямую бьет по нашим циркадным ритмам, сбивая внутренние часы сна и бодрствованием. Так что если с утра хочется только завернуться в одеяло, это нормально. Организм просто перестраивается под осень. А чтобы вернуть тот ночной запал, ну попробуйте начать утро не с кофе, а со света. Подойдите к окну или выйдите на балкон хотя бы на пару минут и загоритесь мотивацией, как на самой сладкой радиоволне.
1: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Зефире ФМ. С вами по-прежнему Лимятин. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопы на сегодняшний-то день. А обещают нам не бодрое и доброе утро, которое уже прошло, а день вполне достаточным, а сложное и проблемное начало дня. Так что придется раскачиваться, решая неприятности, зато днем будет полегче. У нас откроется второе дыхание, и мы будем еще, как самые непростые задачи, к корешке. Пора подготавливать себя к будущему, друзья, наступает заковыристый период, когда будет тяжело со всем справляться. Ну, верим в себя, в свои силы, и мы себе поможем выйти из любой ситуации. Стоит подумать о своем здоровье, особенно ментальном, ведь наступила же осень, пора хандры и разные депрессии. Так что покупаем витамины, которые укрепляют нервы, и наведываемся в природу, больше гуляем и дышим свежим воздухом. Ну, а верить гороскопу или нет, это дело каждого. Но оставаться-то на самой сладкой радиоволне обязательно звонки с треком «Невероятно» прямо сейчас.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Финальный этап чемпионата Беларуси по дрифтингу пройдет в это воскресенье 6 сентября на легендарной трассе Раубичи под Минском. На старт выйдут свыше 30 пилотов на мощнейших заднеприводных машинах Toyota Supra A80, BMW E46, E90 и E92. Действующий чемпион будет защищать титул. Специально на финал прилетели два топовых американских гонщика. Они выступят на BMW E46 с мощностью по 1000 лошадиных сил. Помимо гонок, зрителей ждет выставка эксклюзивных автомобилей «Автокульт». От редких суперкаров до кастомных проектов.
1: Про машины для людей.
2: В Нижегородской области наладят выпуск 2-литрового бензинового турбомотора и 8-ступенчатой автоматической коробки передач для автомобилей «Волга». Старт серийного производства намечен на 2028 год. Уровень локализации ключевых агрегатов может достичь 80%. Двигатель адаптируют специально под модели марки. Сейчас турбомотор 2 литра ставит на седан C50 и кроссоверы K40 и K50. В перспективе на его базе планируют создать гибридную и газомоторную версии.
1: Дай газу!
2: «Москвич» готовит к выпуску первую гибридную модель, бензоэлектрическую версию кроссовера М70. Серийное производство стартует в Москве в 2027 году. На заводе уже монтируют роботизированную линию сварки под новую модификацию. М70 станет дебютом предприятия в сегменте силовых установок такого типа. Мощность до 224 лошадиных сил и расход топлива около 5,5 литров на 100 километров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Пляжный сезон официально закрыт, друзья, но ленты соцсетей все еще пестрят летними лайфхаками. А главный хит этой осени, представьте себе, соль с арбузом, как средство от жира на животе. Ну, звучит аппетитно, согласитесь. Но диетологи просят охладить пыл любителей сладкого. Жиросжигающих продуктов в априори, ну, в природе не существует. А арбуз действительно почти полностью состоит из воды и помогает вывести лишнюю жидкость, а вот соль задерживает ее в организме. Вместе они, ну, никак не топят сантиметры на талии. Зато этот дуэт отлично работает на кухню. Солью с арбузными корками хозяйки до сих пор отмывают пригоревшую посуду после дачного сезона. Вот так вот. Ну, а я налимаю в конце этого часа на самой сладкой радиоволне. Конечно же, для отличного настроения включу вам классные хиты, например, от Алаты Павлика. Далее Ани Лорак послушаем. И хит-экспонат от Мия Бьёки. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне, ведь в следующем часу, как всегда, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Минобре назвали самые популярные специальности в колледжах Беларуси. Главный тренд этого года – рабочие профессии. Абитуриенты осознанно выбирают деятельность, где можно сразу увидеть результат. Известными направлениями стали инженерные и обрабатывающие технологии, строительство, педагогика, здравоохранение, сельское хозяйство и ветеринария.
0: Регион.
1: Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» стартует 30 сентября в Могилеве. В рамках форума из года в год проводят конкурсы мультфильмов, детского изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. В этом году таланты участников оценят профессиональные эксперты из Беларуси, России, Казахстана, Китая и Сербии.
0: В мире.
1: Более 260 акций протеста против премьера страны прошло по всей Испании. Люди обвиняли его в невыполнении своих обещаний, а все из-за неспособности справиться с ситуацией в Сеуте. Город подвергся нашествию мигрантов. Десятки тысяч недовольных вышли на улицы в Мадриде, но закончилось все плохо. Полиция разгоняла демонстрантов водометами и слезоточивым газом.
0: Вот это да!
1: Команда стартаперов планирует до конца 2029 года запустить небольшой беспилотный аппарат в направлении ближайшей к Солнцу звездной системы. Цель – преодолеть почти 4 световых года менее чем за 80 тысяч лет. На борту будет всего 1 килограмм полезной нагрузки. Туда хотят поместить научные и художественные материалы, а также послания и небольшие предметы от донаторов.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Законом офисной физики. Этот день должен быть где-то вот между вторником и средой. Но календарь неумолим. Завтра уже, друзья, пятница. А значит, сегодня официально можно его отметить прекрасным ужином. А сейчас прямо на самой сладкой радиоволне я на Лемята разыгрываю роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка». Поэтому прямо сейчас в прямом эфире можно испытать свою удачу и ничего не готовить, а выиграть роллы Калифорнии. От суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, не проходите мимо. А чтобы прямо сейчас выиграть роллы Калифорнии, нужно, как всегда, правильно ответить на мой простой вопрос. А свой ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. В какой стране придумали роллы Калифорния? Быстрее отвечайте и отправляйте свой ответ на короткий номер радио 9544. А кто первее будет и правильно ответит, тот и получит те самые аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Радио.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: рок-н-ролл – это идеальный план на вечер. Сегодня четверг, и, возможно, даже не надо готовить. Есть удобно прямо за компьютером. А соевый соус отлично стирает границы между рабочими чатами и выходными. И прямо сейчас я, Анна Лемята, продолжаю разыгрывать роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором азиатской и итальянской кухни, друзья. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире на самой сладкой радиоволне выиграть те самые роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», ответьте на мой очень простой вопрос. В какой стране придумали роллы Калифорния? Свой ответ отправляйте в виде смс на короткий номер радио 9544, и в конце этого часа уже определится победитель.
1: 95.4 FM. I heard what you said.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша. Мы из эфира FM, с вами по-прежнему Нулимята, а разыгрывали роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, большим выбором азиатско-итальянской кухни. А чтобы в прямом эфире на самой сладкой радиоволне испытать свою удачу и выиграть те самые роллы Калифорния, нужно было, как всегда, по традиции, слушать внимательно мой вопрос и, конечно же, правильно, желательно быстрее всех на него ответить. Сегодня вопрос звучал так: в какой стране придумали роллы Калифорния? Ну, конечно же, в США, в Лос-Анджелесе. А автор рецепта – японский шеф-повар Тиро Масита. Ну что ж, давайте же узнаем, кто сегодня наш победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 5399. Мы вас поздравляем! Вы выиграли роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся, правда, немного позже и расскажем, где и как забрать свой приз. Но остальные делаем звук громче, наслаждаемся музыкальными хитами, а впереди нас ждут актуальные новости города и страны.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко принял с докладом министра образования. Президент обозначил круг приоритетных вопросов, итоги завершившейся вступительной кампании, а также вопросы обеспечения качественного питания в школах и уровень физической подготовки учащихся и студентов. Также глава государства детально расспросил о работе молодых специалистов на местах.
0: Город.
1: 7 сентября с 12 до 13 часов будет организовано проведение прямой телефонной линии с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города. В это время бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Номера телефонов можно найти на сайте bobrlife.by.
0: В мире.
1: В Эстонии предложили повысить возраст выхода на пенсию. К 2029 году он достигнет в стране 65 лет и 4 месяца. В правительстве объясняют, эта мера необходима для снижения демографической нагрузки на пенсионную систему. А с 2027 года планку начнут пересматривать на постоянной основе в зависимости от средней продолжительности жизни местных.
0: Вот это да!
1: В США начали продавать долларовую монету с портретом Дональда Трампа. Выпуск приурочили к 250-летию страны. Купить одну чеканку отдельно нельзя. Ролл из 25 штук стоит $61. Мешок из 100 – $154.50. К слову, для коллекционеров выпустили специальную серию. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Сегодняшний день в календаре отмечен как повод поговорить о тех, кто по утрам будет нас, ну, не только будильником, а требовательным мяу. Сегодня день осведомленности о домашних животных. И пока зоозащитники напоминают о важности и контроле наших домашних животных, оказывается, наши домашние животные самые лучшие наши друзья. Действительно, у кого есть такие пушистые дома, мне кажется, самые счастливые люди. Вы немного подумайте над этим вопросом. Ну и, конечно же, делаем звук громче и остаемся на самой сладкой радиоволне и поговорим об этой теме немного позже.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Горгона. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

Середина часа на эфире ФМ. С вами по-прежнему Наримята. Я продолжаю тему домашних животных. Вот, кстати, когда кот лежит рядом с вами и заводит свою урчалку, происходит маленькое биохимическое чудо. Окситоцин, тот самый гормон доверия и привязанности, начинает активно выделяться у обоих. И в результате нервная система мягко переключается из режима стресса в режим безопасности. Пульс замедляется, давление приходит в норму, а тревога растворяется. Ученые замеряли показатели. Успокаивается не только хозяин, но и сам питомец. Это двусторонняя терапия, доступна каждому прямо сейчас.

0: Дневной, дневной зефир.
1: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
2: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не

свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда...

В эфире из эфира ФМ, и с вами по-прежнему Нелимята. Недавно говорила о том, как кошки благоприятно влияют на своих хозяев, на своих мурлыканий. Ну, а если вы сейчас сидите на работе и очень заняты, а мысли о дедлайнах и домашних делах никак не отпускают, это минута для вас. Особенно, если дома вас никто не встречает радостным вилянием хвоста или мурчанием. Отсутствие питомца вовсе не повод носить стресс на своих плечах до самого вечера. Биологи давно доказали, окситоцин вырабатывается не только от общения с животными. Вот три способа обмануть нервную систему прямо сейчас. Первый способ – это метод кота без кота. Психологи советуют наблюдать за аквариумными рыбками. Если у вас нет своего аквариума, просто откройте трансляцию в любой соцсети. Визуальный белый шум заставляет зрачки расширяться, сердцебиение замедляется, а мозг переключается из режима тревоги в режим созерцания буквально за пару минут. Второй способ – тактильная перезагрузка, которую специалисты называют енотная грамота. Возьмите в руки что-то мелкое, это, например, кубик Рубик. Что-нибудь еще. Работает мелкая моторика. Монотонные движения пальцев снижают уровень кортизола быстрее, чем чашка кофе снимает сонливость. И третий, самый быстрый способ – заземлиться где угодно. Техника пяти вещей. Назовите про себя пять предметов, которые видите вокруг. Четыре поверхности, которые можете коснуться. Три звука, которые слышите прямо сейчас. Два запаха и одно ощущение в теле. И тревожные мысли требует воображения, а этот метод возвращает вас в физическую реальность за считанные секунды. А если у вас нет времени на все это, можно прямо сейчас сделать чуть громче звук на волне 95.4 и просто насладиться музыкой. Итак, прямо сейчас Pink. Далее послушаем трек «Дожди» от

0: новостное время подошло уже к своему завершению. Отличного вам дня и вечера. Услышимся уже завтра, в эту пятницу, с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко поручил правительству и Минобру усилить физическую подготовку учащихся и пересмотреть подход к организации питания в учебных заведениях. Глава государства призвал отказаться от попыток сделать для школьников почти ресторанное меню. Вместо этого он акцентировал внимание на простой и сытной еде.
0: Регион.
1: 5-6 сентября Костюковичи станут главной литературной столицей Беларуси. В эти выходные в городе пройдет 33-й день белорусской письменности. Гостей ждет насыщенная программа, вручение национальной премии, гала-концерт с участием оркестра имени Финберга, открытие скульптурной композиции «Олесь и Олеся», фестиваль книги и прессы.
0: В мире.
1: В Испании число зарегистрированных безработных выросло на 44 тысячи человек. Это почти втрое больше прогнозных значений. Наиболее ощутима ситуация отразилась на сфере услуг, строительстве и промышленности. Среди молодежи до 25 лет количество незанятых увеличилось почти на 8 тысяч человек.
0: Вот это да!
1: На Филиппинах пара сыграла свадьбу прямо в затопленной церкви. Из-за затяжных муссонных дождей и тропических циклонов храм стоял частично затопленным почти месяц. Уровень мутной воды внутри здания поднялся до пояса. Несмотря на рекомендации священнослужителей перенести торжество, молодожены отказались менять планы. Невесте пришлось заранее укоротить шлейф свадебного платья, а из-за отключения электричества музыку включали через портативную колонку. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

стал уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы так долго

хороший становится плохим, потом становится хорошим, круги эти без толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. В центре разговора вопросы экономического развития столицы с особым вниманием к промышленному сектору, а также улучшение транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства и благоустройства города, а также проблемы кадров.
0: Город.
1: Вокально-инструментальный коллектив из города на Березине забрал гран-при фестиваля в Жабинке. На стадионе сахарного завода в борьбе за звание лучших каверов сошлись 8 групп из разных уголков Беларуси, включая Минск, Брест, Волковыск, Пружаны, Бобруйск и другие. Объединение порадовали зрителей живым исполнением популярных и всеми любимых хитов.
0: В мире.
1: Природное явление Эль-Ниньо усилится в ближайшие месяцы. Это повысит риск экстремальной жары, засухи и паводков в различных регионах планеты. А исключительно теплые условия в тропической зоне Тихого океана способствуют его дальнейшему усилению. Температура поверхностного слоя воды сейчас значительно превышает среднее значение и продолжает расти.
0: Культур-мультур.
1: Американская компания HBO опубликовала новый трейлер сериала «Гарри Поттер». Ролик длится 2 минуты 26 секунд и показывает первые дни главного героя Рона и Гермионы в волшебном мире. Дети знакомятся в Хогвартс-экспрессе, приезжают в школу и участвуют в церемонии распределения по факультетам. Премьера назначена на 25 декабря.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06-43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Zephyr FM.
1: 16 часов и 6 минут в Бобруйске. Привет всем, друзья, кто предпочитает в своих радиоприемниках слушать Zephyr FM, это шоу «С огоньком». Как всегда, здесь и сейчас мы на протяжении часа будем говорить о безопасности. Это важно, беречь себя в любое время дня и ночи и заботиться о себе, заботиться о тех, кто с нами рядом, и о своем имуществе, безусловно. На календаре уже 3 сентября, и я не один сегодня, уверен, вспоминаю Шуфутинского, но не о нем сегодня. Все-таки вернемся мы к безопасности, к нашим детям, которые уже вступили все-таки на эту школьную тропу, с чем вас и поздравляем всех, и взрослых, и детей. Поверьте, в разном периоде есть и прекрасные моменты, и о школе потом будут еще грустить и скучать, и вспоминать. Поэтому надо радоваться каждому дню и, конечно же, не забывать о безопасности. На протяжении часа я расскажу, какие чрезвычайные происшествия за рубежом произошли за прошедшую неделю, можно ли в лес отправиться в Бобруйском районе. А вот буквально через пару песен расскажем, сколько водителей лишились денег за ближний свет. Все о безопасности. Это шоу «С огоньком», не переключайтесь.
0: Шоу спасателей.

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей продолжается. 16 часов 14 минут в Бобруйске. Всем привет, друзья. Четверг, на календаре 3 сентября. Все хорошо. Завтра пятница, выходные впереди. Радуемся всему, что с нами происходит. И не забываем о безопасности. Вот интересно, как кто себе в этот период напоминал, что надо не забыть включить ближний свет. Я клеил стикеры, а вы как? Думаю, тоже всякими разными способами. Ну, у кого-то просто память хорошая, а кто-то при виде госавтоинспекторской машины сразу включал. Помогло ли это? Узнаем.
0: Мнение эксперта.
1: Рядом со мной официальный представитель ГАИ Бобруйска Екатерина Никонович. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Акция полезная, два раза в год проходит. Вот расскажите в целом про акцию, может быть, кто-то и не слышал. Для чего она проводится? Ну и, конечно, нас интересуют результаты.
2: Да, у нас действительно проходит с 25 августа по 5 сентября акция на территории города Бобруйска. Это «Внимание, дети!». Все об этой акции уже наслышаны.

0: стараемся освещать, и думаю, что меньшее количество водителей уже забывают включать ближний свет фар, потому что уже информация трубит, как говорится, из всех источников.
1: Но все-таки с чем связано вот проведение акции? Она причем два раза в год проходит, в конце весны и в начале осени.
0: Да, эта акция связана с тем, что у детей закончились летние каникулы и начался новый учебный год. И мероприятие направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
1: В общем, отдохнувшие дети, понятное дело, забыли обо всем, поэтому самое время к вниманию привлечь и взрослых, и детей, и стать заметнее. Вот одно из правил, да, насколько я знаю, это включение ближнего света фар в этот период с 25 августа по 5 сентября. Подчеркну, что еще все продолжается. Вот кто попался, сколько водителей все-таки не включили ближний свет?
0: За нарушение правил пользования внешними световыми приборами привлечено 103 водителя.
1: На территории города?
0: На территории, да, на территории города Бобруйска. Угу. Напоминаю также, что за это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3 базовых величин.
1: Вот, друзья, напомним, что по 5 включительно сентября действует этот закон «Ближний свет фар». Пожалуйста, будьте внимательнее. Все это для того, чтобы быть заметнее на дороге, потому что на дорогах у нас многолюдно, дети у нас то в школу, то обратно, домой, тренировки, занятия, и все чем-то занимаются. Кстати, про детей. Екатерина, напомните, пожалуйста, радиослушателям и водителей, безопасность детей, она не только на улице, но и внутри машины. Как ребенка пристегнуть правильно?
0: Да, действительно, не следует забывать о безопасности детей-пассажиров. Перевозка детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с обязательным использованием детских удерживающих устройств, соответствующим весу и росту ребенка. Дети от 5 до 12 лет необходимо перевозить с использованием удерживающих устройств или иных средств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. При этом важно правильно зафиксировать ребенка ремнем безопасности. Диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.
1: Помните и про это. Екатерина, и, конечно, хочется нам услышать еще раз базовые вещи, которые касаются вот и взрослых, и детей, и как улицу переходить, в конце концов, по правилам.
0: По правилам. Я хотела бы вернуться все-таки еще к перевозящим детей, да. У нас на территории Бобруйска в период проведения специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!» было привлечено 21 водитель был привлечен. И напоминаю, что штраф в этом случае до 4 базовых величин. Поэтому детей мы обязательно пристегиваем ремнем безопасности.
1: Да, в общем, если не соблюдаете правила, это может быть дорого. Ну вот вернемся как раз-таки уже обратно к улице. Нам важно помнить, причем и водителям, и пешеходам, о том, что надо взаимодействовать, помнить о правилах. А вот о каких, расскажите.
0: Да, водителям при подъезде к пешеходному переходу необходимо обязательно снизить скорость вплоть до остановки в случае появления пешеходов. А детям, опять же, в свою очередь, необходимо убедиться в безопасности, а именно посмотреть по сторонам, убедиться в том, что водители остановились, и только потом переходить дорогу. Также необходимо переходить дорогу в специально отведенных для этого местах. Это на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. Опять же, даже если загорелся зеленый сигнал светофора, то мы убеждаемся в безопасности и только потом переходим дорогу. И подчеркиваю, переходим, а не перебегаем. Потому что, когда дети выбегают на проезжую часть дороги, большинство водителей не успевает среагировать. Поэтому дорогу переходим. Также на средствах персональной мобильности и на велосипедах мы двигаемся по дорогам общего пользования только с 14 лет, либо в сопровождении взрослых. В темное время суток мы обозначаем себя фликерами. Опять же, это тоже обязательно световозвращающими элементами. Правильно его носим. Носим мы его на верхней одежде, не на рюкзаке. То есть, если мы его повесим на рюкзак, то водитель уже, когда будет двигаться...
1: Ну, не со всех сторон это будет заметно.
0: Да-да-да. Поэтому обязательно на видное... Ну, то есть, на верхнюю одежду.
1: Хотя многие, давайте согласимся, для галочки. Вот, ну, вот, учитель проверит, там или кто-то, вот просто надо повесить. Поэтому носит его именно так.
0: Да, да, действительно. Когда приходишь в школу, и детки первое, что отвечают, это куда, ну, можно повесить этот цветовозвращающий элемент? На рюкзак. Угу. Неправильно, не на рюкзак, а на ручку можно повесить. Это самое простое. На руку ребенка, пожалуйста, фиксируем и, как говорится, и в путь.
1: С каким призывом сегодня госавтоинспекция обращается ко всем радиослушателям?
0: Уважаемые родители, поздравляю ваших детей с началом учебного года. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: безопасность ребенка в ваших руках. Проговаривайте с ними маршрут дом-школа-дом каждый день. Напоминайте, что наушники и телефон на переходе – главные враги внимания. Сами показывайте пример дисциплинированного поведения на дороге. Пусть новый учебный год принесет только радостные хлопоты.
1: Вот как празднично. Спасибо большое. О безопасности на дороге, у дороги, даже в автомобиле нам рассказал официальный представитель ГАИ Бобруйска Екатерина Никонович. Еще раз спасибо. Приходите еще. А вы, друзья, помните о безопасности, если прямо сейчас уже планируете выезд на дорогу и завершение рабочего дня. Я думаю, что эти правила вам пригодятся. Берегите себя.
2: Шоу спасателей!

0: Прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Мы продолжаем шоу «Спасатели с огоньком» по четвергам и постоянно говорим на протяжении часа о том, как же беречь себя. Спасатели про это всегда напоминают. И все начинается с нас самих. А еще мы можем посопереживать чужим несчастьям. Техногенная катастрофа, стихийное бедствие и все чрезвычайные ситуации, которые произошли в мире за неделю в нашей традиционной рубрике.
0: Новости с огоньком. Неделя в мире.
1: Торнадо во Франции. 41 человек травмирован в результате прохождения сильного шторма с торнадо в коммуне Памас на юге Франции. Там повреждены и уничтожены более 300 строений. Наблюдались перебои с железнодорожным и транспортным сообщением. Нарушалось электроснабжение у более 1000 потребителей. 15 травмированных госпитализированы. Также непогода присутствует в Италии. 43 человека травмированы в результате смерчей града в городе Кремон на севере Италии. Стихия серьезно повредила городскую инфраструктуру. Градом повреждены около 10 тысяч автомобилей. Сотни деревьев были вырваны с корнем. 8 семей пришлось эвакуировать из своих домов. Ущерб нанесен историческому центру Кремоны. Повреждения получили кафедральный собор и еще 10 церквей в городе. Продолжаются восстановления. Восстановительные работы. А вот в Алжире бушуют лесные пожары. 12 человек погибли, 54 травмированы в результате лесных пожаров на северо-востоке Алжира. Всего на территории страны было зафиксировано 69 очагов лесных пожаров, 18 из которых пришлось на провинцию Берджая. По данным полиции, из-за пожаров пришлось прекратить 3 транспортные магистрали. Десятки людей были эвакуированы из-за распространения огня на жилые районы в нескольких префектурах. Пожары происходили на фоне сильной жары, охватившей Северную Африку, в частности, Алжир и Тунис. Такие новости из-за рубежа. Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. Там же вы узнаете все о жизни белорусских спасателей. Получите самые полезные оперативные советы от МЧС. МЧС Беларуси. Помощь рядом.
0: Огонь!

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей продолжается 16:38. Бобруйске, привет всем, кто завершает либо в процессе рабочего дня, а может кто-то в отпуске наслаждается вот этим прекрасным сентябрьским солнцем. Такая, знаете, хорошая, приятная пора для грибников. Вот про них-то мы и поговорим.
2: Ликбез от МЧС.
1: Совет мы даем всем тем, кто любит ходить в лес. Это, конечно же, здорово, приятно, красиво, свежий воздух. И все вот эти лесные дары, никто их вам не жалеет. Это приятно. Но нужно помнить о безопасности. У нас 4 человека заблудились в лесу. В этом году всех успешно спасли. Но помните о том, что крайне неприятно остаться в лесу на несколько часов наедине с дикими животными. Не дай бог еще остаться там на ночевку. Поэтому уважающий себя грибник сделает следующее. Но, во-первых, о чем мы всегда говорим, это пожарная безопасность. Нужно обратиться к интерактивной карте посещения лесов. Находится она на сайте Минлесхоза, сайт Министерства лесного хозяйства, красивый зеленый. Там мы находим эту интерактивную карту, а можете просто загуглить, и все у вас появится в телефоне. Интерактивная карта, она обновляется постоянно, мы смотрим в нее, и находим наш регион, куда мы хотим все-таки попасть, поехать в лес. Что мы видим на сегодняшний момент? Что в некоторых регионах нашей страны действуют ограничения на посещение леса. Но в большинстве районов все зелененькое, все свободно. В том числе и в Бобруйском районе на сегодняшний день в лес можно. Почему важно все-таки заглянуть на эту карту? Для того, чтобы не нарушить закон, не нарушить запрет. Ведь запреты вводятся и ограничения ввиду класса пожарной опасности. Соответственно, опираются специалисты на сухую погоду, отсутствие осадков и так далее. Помните про это. Запрет — это когда совсем нельзя в лес, ограничение, когда в лес можно, но пешком, не используя транспорт. Итак, после того, как мы все-таки посмотрели, и у нас зеленый свет, в лес можно, то, конечно, мы должны помнить про нашу одежду. Она должна быть и яркой, непромокаемой, защищенной. Но сейчас, ввиду осени, еще и теплой. Вы должны быть заметны и защищены. Взять с собой необходимо, как обычно говорим, мобильный телефон, заряженный. Обязательно быть на связи, предупредить кого-то из родственников, куда вы отправляетесь и когда собираетесь вернуться. Не ходите в лес в одиночку, берите с собой друзей. Если берете детей, то свисток им на шею, пусть будут и заметны, и слышны. И держите их в поле зрения. С собой берем воду, по необходимости лекарства. Ведь вы свое здоровье знаете лучше, если вдруг заблудились, и вам никакие ориентиры не помогают, ни звуки транспорта, ни линии электропередач, железная дорога, ничего не попадается к вам на глаза, то телефон 112 вас выручит. Специалисты обязательно с вами свяжутся, и спасатели приедут на помощь. Всем хорошего, безопасного времяпрепровождения в лесу.
0: С огоньком! Спасайся, кто может!
3: Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться.
0: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.
4: Сделано в Беларуси.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: 16:50 Бобруйске. Завершается шоу с огоньком на сегодня. На календаре уже 3 сентября. С началом учебного года. Всех нас. Да, период сложный, не всем он нравится, давайте согласимся. Отдохнули дети, отдохнули взрослые, кто-то еще и в процессе. И этого я вам желаю. Отдыхайте, набирайте сил, но период действительно важный. Так важный. Настолько недооценен сейчас нашими детками, вот мучаются они, не понимая, что ведь это самый прекрасный, романтичный по-своему период в жизни. И ведь мы с вами, родители, когда-то тоже старались, и есть теперь нам что рассказать без стыда своим детям. А дети наши прекрасные, кстати, знают о безопасности уж немало. Рубрика «Юный спасатель» завершает шоу с огоньком на сегодня. Я же Евгений Товстик. Желаю вам хорошего вечера и хороших ближайших выходных. Берегите себя.
0: «Юный спасатель».
2: Привет всем, меня зовут Максим. Вот вам мой совет. Мама говорит, спички детям не игрушка. И папа также говорит, такая маленькая палочка может привести к пожару. Такая маленькая и такая вредная. Запомните, дети и взрослые, со спичками играть нельзя. И с зажигалками тоже. И вообще, не шалите с огнем. И берегите себя и своих взрослых.
0: Дневной зефир.
3: Её кожа белая, как мел, как чистый лист.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. В центре разговора вопросы экономического развития столицы с особым вниманием к промышленному сектору, а также улучшение транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства и благоустройства города, а также проблемы кадров.
0: Город.
1: Вокально-инструментальный коллектив из города на Березине забрал гран-при фестиваля в Жабинке. На стадионе сахарного завода в борьбе за звание лучших каверов сошлись 8 групп из разных уголков Беларуси, включая Минск, Брест, Волковыск, Пружаны, Бобруйск и другие. Объединение порадовали зрителей живым исполнением популярных и всеми любимых хитов.
0: В мире.
1: Природное явление Эль-Ниньо усилится в ближайшие месяцы. Это повысит риск экстремальной жары, засухи и паводков в различных регионах планеты. А исключительно теплые условия в тропической зоне Тихого океана способствуют его дальнейшему усилению. Температура поверхностного слоя воды сейчас значительно превышает среднее значение и продолжает расти.
0: Культур-мультур.
1: Американская компания HBO опубликовала новый трейлер сериала «Гарри Поттер». Ролик длится 2 минуты 26 секунд и показывает первые дни главного героя Рона и Гермионы в волшебном мире. Дети знакомятся в Хогвартс-экспрессе, приезжают в школу и участвуют в церемонии распределения по факультетам. Премьера назначена на 25 декабря.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06-43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
3: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не...

0: Марсель.
1: Ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий. Я

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда...

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Зефир. Включайся. Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

взрослый сумасшедший. Включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко принял с докладом министра образования. Президент обозначил круг приоритетных вопросов, итоги завершившейся вступительной кампании, а также вопросы обеспечения качественного питания в школах и уровень физической подготовки учащихся и студентов. 1 октября в Беларуси вступают в силу новые правила работы системы электронной очереди на границе. Изменения коснутся публичной оферты и порядка регистрации для физических лиц. Главное нововведение – ограничение срока действия договора. Накануне первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Максим Стукалов провел прием граждан, на котором были рассмотрены вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 5-6 сентября Костюковичи станут главной литературной столицей Беларуси. В эти выходные в городе пройдет 33-й день белорусской письменности. Гостей ждет насыщенная программа. Делегация из Объединенной Республики Танзания посетила Бобруйск-Агромаш. Основная цель визита – ознакомление с производственными мощностями. Гостям также была продемонстрирована линейка техники, представленная на выставочной площадке. Вокально-инструментальный коллектив из города на Березине забрал гран-при фестиваля в Жабинке. На базе сахарного завода в борьбе за звание лучших каверов сошлись 8 групп из разных уголков Беларуси. Объединение порадовали зрителей живым исполнением популярных и всеми любимых хитов. 7 сентября с 12 до 13 часов будет организовано проведение прямой телефонной линии с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет пасмурная погода, ожидаются грозы, ветер западный порывистый. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 86%, атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир-ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Финальный этап чемпионата Беларуси по дрифтингу пройдет в это воскресенье 6 сентября на легендарной трассе Раубичи под Минском. На старт выйдут свыше 30 пилотов на мощнейших заднеприводных машинах Toyota Supra A80, BMW E46, E90 и E92. Действующий чемпион будет защищать титул. Специально на финал прилетели два топовых американских гонщика. Они выступят на BMW E46 с мощностью по 1000 лошадиных сил. Помимо гонок, зрителей ждет выставка эксклюзивных автомобилей «Автокульт». От редких суперкаров до кастомных проектов.
1: Про машины для людей.
2: В Нижегородской области наладят выпуск 2-литрового бензинового турбомотора и 8-ступенчатой автоматической коробки передач для автомобилей «Волга». Старт серийного производства намечен на 2028 год. Уровень локализации ключевых агрегатов может достичь 80%. Двигатель адаптируют специально под модели марки. Сейчас турбомотор 2 литра ставит на седан C50 и кроссоверы K40 и K50. В перспективе на его базе планируют создать гибридную и газомоторную версии.
1: Дай газу!
2: «Москвич» готовит к выпуску первую гибридную модель, бензоэлектрическую версию кроссовера М70. Серийное производство стартует в Москве в 2027 году. На заводе уже монтируют роботизированную линию сварки под новую модификацию. М70 станет дебютом предприятия в сегменте силовых установок такого типа. Мощность до 224 лошадиных сил и расход топлива около 5,5 литров на 100 километров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

когда ты не со мной. Так далеко меня терзает холод. Твой бархат кожи, блеск волос, губ алых солод. Без тебя сам не свой, я не один, меня как будто нет. И черная дыра в груди ищет свою планету.

Мои чувства с каждой секунды к тебе сильнее и сильней. Для меня никого ближе нет, никого нет родней. Ты на года, на века, навсегда я с тобой летаю. Ты будешь счастлив.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного сентябрьского вечера четверга, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Сефер.ФМ95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем чудесного четверга желает Светлана Дегтярева. Спешу счастливым приветиком для родного шмарженьки. Ура! Поздравляйте! 7 сентября, начало сезона. Я открываю на Минск-арене. Ты в меня верил? Хорошего вечерочка, вкусного чаечка и спокойной ночи. Береги себя. Привет и сегодня от семьи Вакулик. Обняла. Самый душевный приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, какая бы ни была погода за окном, пусть наступающий день принесет только приятные изменения. А у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Огромный привет и миллион обнимашек от всех наших. А отдельное огромное спасибо от тети Оли за поздравление, ей очень приятно. Передайте привет любимому сынуле Дименченко Вячеславу. Сынуля, жизнь, которая впереди, намного важнее, чем жизнь, которая уже позади. Держись! Любящий привет любимому мужу Цейко Денису. Безумно тебя не хватает. Хочу рядом тебя. Береги себя, родной. Хорошего настроения. Живу тобой. Бесконечно люблю. Целую сладко. Твоя жена. Передайте пламенный привет самому любимому мужу на свете, Дубовцу Дмитрию. Жаль, все у нас хорошо, очень скучаем и сильно любим. Твоя жена и дети. Привет, наш любимый папочка и муж, мы тебя любим. Твоя Светлана. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому брату Ромашке. Сегодня был второй, сейчас удаление тату. Очень больно, мой совет. Не делать тату вообще. Очень люблю и скучаю. Обнимаю тебя, сестра Настя. Привет от Кристины любимому Сергею Матушеву. Любимый привет. Как дела у тебя? Очень переживаю, жду твоих приветиков. Их нет. Зайчик мой, я очень соскучилась. 6-го жду звоночек. Любимый, береги себя. Люблю, твоя Кристина. Передаем самый любящий, согревающий приветик любименькому мужу бабочке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Солнышко, у нас все хорошо, фото распечатала, завтра постараюсь выслать. Дорогой, каждый день восхищаюсь тобой, горжусь. Какой же прекрасный у меня муж, заботливый, чуткий, добрый, ты моя сбывшаяся мечта. Люблю тебя и буду любить всегда, целую до дрожи, обнимаю крепко, скучаю, хочу в твои объятия. Я с тобой, позитивного настроения, сладеньких снов, твоя любимая семья. Я Ладинских. Летит скучающий приветик любимому мужу, отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Милый мой, любимый, ты мое сердце, моя душа, ты мой пульс, ты мой кислород, ты улыбка на моем лице, ты мое все. Спасибо, что ты есть, люблю безумно, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Завтра жду, люблю. Оставайтесь на волне Сефир ФМ, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Зефир ФМ. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Нежный привет от Вали своему любимому мужу Стасу. Вчера я говорила тебе про свою любовь, глядя в глаза. Сегодня ты просто слышишь о ней, но суть не меняется. Ты дорогой моему сердцу и душе человек. Я ценю тебя, жду, целую и очень скучаю. Самые искренние обнимашки, целовашки летят милому мужу, родному папульчике Димке Лебедеву, написала Алися. Милый, как я была рада увидеть тебя. Спасибо огромное за твои теплые слова. Ты мой волшебник и исполнитель моих желаний. Ты моя жизнь, вселенная, люблю безумно. Скучаю, обнимаю, жду, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Огромный приветик Щемареву Диме. Дорогой муж, хочу тебе сказать, что очень тебя люблю и скучаю. Очень благодарна за твое отношение. Точно знаю, все будет хорошо. Не скучаю, я навсегда рядом. Хорошего вечера, сладких снов. Крепко целую, обнимаю, с любовью, жена. Любящий, безумно скучающий приветик спешит любименькому, единственному, неповторимому мужу Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. Третий день осени, лето пролетело, ты можешь представить себе, мой любимый, сплошную осень. Бесконечно дождливый вечер, когда человеку кажется, что во всей вселенной он совершенно один. Именно так я чувствую себя в разлуке с тобой, твоя любимая жена. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктора Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, завтра все отправлю вместе со своим приветиком. Получилось сделать раньше, очень сильно люблю, скучаю, хочу к тебе. Крепко обнимаю, расцеловываю. Ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Привет четверга летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Мы думаем о тебе, ждем, мы всегда рядом, всегда с тобой. Ты наш единственный и необходимый. Береги свой мир, рисуй, мечтай, верь в лучшее. Обнимаем нашими сердцами. Самолюбящий, скучающий приветик летит единственному супругу Валентину, пишет Елена. У нас все хорошо, сегодня была на комиссии, все хорошо. От дочи привет, звони на телеграм. Сыночек тоже передает привет. Много дел, сладенько целую, нежно обнимаю. Навеки твоя кошечка. Хорошего вечера и отличного настроения передаю любимому братишке Александру, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, детям нравится в санатории. Передавали тебе привет, еще денек и выходные. Надеюсь, у тебя все в порядке. Скучаю, обнимаю, целую, очень люблю. Береги себя. Скучающий приветик моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Отличного настроения тебе, родной, и душевного спокойствия. Очень скучаю, крепко обнимаю. Твоя сестренка Ира. Хочу передать привет самому любимому мужу Ануфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок, все у нас хорошо, я на работе. Амелия с бабушкой отправила приветик. Безумно скучаю, люблю.

0: рядом, мы справимся. Хорошего вечера, твоя любящая жена. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриеневская. Любящий, согревающий приветик летит самому лучшему сыну на свете, Александру. Сыночек, приятного, позитивного вечера, богатырского здоровья и прекрасного настроения. Улыбнись, роднулечка, все обязательно будет хорошо. Папа уехал в Жлобин, очень сильно любим и скучаем, ждем с нетерпением. Ты очень нам всем нужен, береги себя, храни тебя Господь. Целуем крепко и обнимаем, твои родители. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.
1: Вечерний зефир.

0: Заряжаем тебя позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, получила все приветики. Я не обижаюсь, просто немного устала. Все-таки надеюсь еще на звоночек, чтобы обо всем тебе рассказать. Очень скучаю, люблю, береги себя. Ты очень-очень нужен мне. Твоя Мася. Любящий приветик передаем любимому мужу и папе, ну-ка, Александру, написала Елена. У нас все хорошо, бабушка без изменений. Приветик вчера отправили. Крепко обнимаем, очень любим и ждем. Твоя семья. Передаю домашний приветик моему любимому мужу Саше, написала Марина Дриневская. Мы с сегодняшнего дня с Даночкой на больничном. Ангина, дед Сергей в гости приехал. Артем вчера не звонил. Я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю и скучаю. Береги себя, целую. Твоя жена. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, пишет Юлия. У нас все хорошо, уже отдыхаем. Хорошего вечера, целую и крепко обнимаю. Держись, крепись, прорвемся. Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Zephyr FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Zephyr FM».

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного сентябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм четверга. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю привет Ивану Уноняну, Анатолию Пицухе, Владиславу Ковальскому, Александру Черникевичу, Артуру Чуйко, Василию Ковалевскому, Александру Кузьминцову, Антону Чичко. Надеюсь, все у вас хорошо, желаю крепкого здоровья. У меня все нормально со здоровьем тоже, скоро увидимся. Антон Лукашевич. Передаю любящий нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Любимый мой, родной человек, с каждым днем я все четче понимаю, как мне повезло быть твоей женой. Ты моя опора, крепость и моя зона абсолютного комфорта. Рядом с тобой мне ничего не страшно, ведь я чувствую твою заботу и силу. Спасибо за твое бесконечное терпение, за твою улыбку, которая согревает самый пасмурный день, и за то, какое надежное будущее ты строишь для нашей семьи. Я люблю тебя всем сердцем и горжусь тем, что ты мой муж, мой светик. Привет любимому папочке Барматову Алексею. Со мной все хорошо, учиться весело на новом месте. Люблю и целую. Твой сыночек. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Вдох. Больше выдоху некуда деться. Чувства волнами накрыли безмерными. И завороженно замерло сердце. Выдохом. Что ж ты творишь, драгоценный мой? Мир твой укроет теплом в одночасье. Солнечных лучиков ласковым кружевом. Душу заполню мгновениями счастья. Ты словно воздух, любимый мой, нужен мне. Неразрешимое сердце загадка. Без ожиданий, без поиска выгоды. Просто тону в тебе. Вся без остатка. И отдаю себя выдох за выдохом. Твоя кучерявая ведьмочка. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Роднулька, хорошего настроения. Безумно люблю, храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Пламенный привет летит моему братику Барматову Алексею. Вчера и сегодня опять занималась помидорами, так что рассол делить не придется, его много. Ждем тебя и скучаем, твои роднули из Слонима. Летит любящий приветик любимому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем скорой встречи. Береги себя, любимый братик, у нас все хорошо. Целую, обнимаю. Твоя сестра. Передаю любящий, нежный приветик любимому мужу Якимовичу Сергею. У нас все хорошо, чего и тебе желаю, родной. Осталось 7 дней, мы увидимся. Очень жду этой даты. Очень сильно люблю и очень скучаю. Твой Анютик. Всем добра и позитива желает Татьяна. Мой приветик летит Барматову Алексею. Сегодня у мамули собираю урожай яблок, твои любимые. Тещенька тоже посылает приветик. Ждем и очень скучаем. Твоя Якутяночка. Оставайтесь на волне эфира FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.

0: 19.42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Большой привет передаем Пашке Ярошевичу. Баба Лена и баба Оля копают картошку. Дед Юра и Илья возят блоки. Я с Леркой на карате, а твои мелкие кайфуют дома. Дружочек, береги себя. Сентябрьский привет для любимого Максимуса. Твой букет сегодня устроил настоящий взрыв эмоций. Когда дочь развернула его, и я увидела этот цвет в ее глазах. Это было лучшее. Знаешь, в такие моменты понимаешь, что счастье пахнет именно твоими цветами. Мы безумно любим тебя и ждем домой. Твои девочки. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Самое вкусное радио нашей страны. Передайте привет моему сыночку Аристарху. Не хватает слов, чтобы выразить свою материнскую любовь. Ты просто дыши, мой родной. Как же я хочу тебя обнять. Да, хрустяшек! Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным сентябрьским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока вспоминаем, друзья, какой сегодня день, и именно об этом культовый трек Егора Крида и Михаила Шуфутинского. 3 сентября. Далее Сергей Лазарев и Полина Гагарина с треком «Happy End». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Включайся. Волна удовольствий. Радио
2: Сибирь. Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
3: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор

Дальше свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания в день, когда

0: Да, друзья, это программа «Шалом». Еще один приветик прилетел буквально только что, и прилетел он в нашу группу ВКонтакте. Вот привет Сане Дриневскому от Артура. Сейчас еду в Минск, завтра в Могилев. Отправили приветик. Пусть твое настроение будет хорошим, не легким, но а здоровье крепким. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.
1: Включайся.
2: Как мы счастливы были, и на двоих наш космос делили, ночами друг другом, захлеб упиваясь, мы этой жизнью сполна наслаждались.

0: Вечерний зефир.
1: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне, Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не

сделано в Беларуси.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

опять и в самолете дела пустые подождут. Лечу тебе, душа, на взлете.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет,